вчерашнего дня. Радио «Рокс».

не спеша повезет меня вера, и дорогу свою я, конечно, найду. То, что мне предназначено в жизни, наверное. А весна по пути наряжает поля, просыпается лес, чуть прикрывшись листвою, и толкает все дальше родная земля. Одному мне непросто, но вера со мною,

0: для всех настроений. Радио Рокс.
1: Берега заката тянутся к луне. Что люблю, то

резал тишину гудком, а у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прятки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном, тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс», за исключением Бреста. «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.
1: Доброе утро!

Не в силах я что-то сказать. Прости меня, я видеть тебя очень рад. А помнишь цветущий тот сад? Примерно лет 10 назад. Прости меня, я губы твои целовал. Прости меня, любить и беречь обещал.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс», за исключением Бреста. «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.
1: Мне снились рощи и поля, лужайки синих васильков.

0: а мне здесь нравится.
1: Бесшабашной юности дворы были и суровы, и добры. Где с мечтою дружен, смех бежал по лужам, просто так счастливой детворы. Где с мечтою дружен, смех бежал по лужам, просто так счастливой детворы.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном. Погода на радио.
2: Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс», за исключением Бреста. «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Бетера.
0: Вау! Бетера раздает 2

Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс», за исключением Бреста. «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс», за исключением Бреста. «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Как говорил Леонид Якубович, пятница! 29 мая сегодня на календаре, и сразу же вижу праздник, который нужно отмечать.
2: Какой?
1: День сварщика!
2: Ура! Поздравляем всех сварщиков с профессиональным праздником, который отмечается, кстати, всегда в последнюю пятницу мая, искренними словами подчеркнув значимость мастерства. Ребята, ну пусть каждый шов получается идеально ровным, работа спорится, а техника безопасности никогда не подводит.
1: Точно, но мало кто знает, что Николай Славянов придумал электросварку плавящимся электродом, а космонавт Валерий Кубасов первым в мире произвел сварку в космосе. Представляешь, какие достижения? Так, идем, друзья, дальше.
2: День гадания на ромашках. Ребята, если у вас есть букетик этих прекрасных цветов, или вы живете рядом с замечательным лугом или полем, где растут эти чудные цветы, то сегодня можно вспомнить детство и сорвать ромашку и да и погадать. Любит, не любит, к сердцу прижмет или пошлет куда подальше, кто знает. Ну, во всяком случае, всем влюбленным желаю, чтобы сегодня и лепесточки совпали, и ваше желание, и чтобы вторая половинка тоже к вам относилась так же, как вы этого хотите.
1: А в офисе на ромашках по-другому гадают.
2: Как?
1: Премию дадут или оштрафуют. В общем, друзья мои, хорошего вам настроения желаем, и еще сегодня отмечаем Всемирный день здорового пищеварения. Если вас жена заставила жевать зеленый салат со шпинатом, возможно, вместо доброго куска мяса, не обижайтесь на нее. Просто она заботится о вашем здоровье. И потому что в последнее время много факторов, которые здоровье ухудшают. Это и плохая экология, и неправильный образ жизни, и нездоровое питание, что самое главное. Потому что питание – это залог человеческого самочувствия.
2: Это правда. Ты знаешь что? А я вот тут вот глазами окинула все праздники в мире. И вот где-то отмечается день печенья, где-то день улиток, где-то петуха с вином, а где-то отмечают день скрепки и день аллигатора. Ну, какие разносторонние привычки у людей
1: закрепились,
2: во всем мире, действительно. Ну, а если посмотреть в историю, то тут тоже можно отыскать парочку интересных событий.
1: Ну вот, пожалуйста, сегодня отмечается День Эвереста. И почему этот праздник именно сегодня? Потому что в 1953 году состоялось первое восхождение человека на самую высочайшую вершину Земли, гору Эверест.
2: Да, а еще в этот день, ну, в 1802 году, друзья, было открыто явление электрической дуги.
1: Вот так, это к сварке, да, к разговору о сварке.
2: Да.
1: Ну и в Петербурге торжественно открылся Троицкий мост. Вот такие события в этот день состоялись, друзья.
2: Ну а мы открываем свои сердца в вашу сторону, друзья, и начинаем наше утро на Радио Рокс в хорошем настроении. В такой мы продолжим ровно до 11.00. Здесь с вами остаемся мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра!
0: «На подъеме» Рокс.

0: подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что день сегодняшний обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное, не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
0: Гороскоп.
1: Напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте, пожалуйста, внимательными.
2: Тельцы, отношения сегодня потребуют одновременно и твердости в границах, и готовности к реальному действию.
1: Дорогие близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день.
2: А ракам вот что можно посоветовать. Выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
1: Львы, внимание, семейные отношения сегодня могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Будьте аккуратны.
2: Девы, вот вам рецепт успеха. Сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
1: Весы, внимание, обратите действительно свое внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
2: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем.
1: Дорогие стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
2: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть кого-то и в чем-то.
1: Дорогие водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
2: И, наконец, рыбы. Внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
1: Ну и пусть этот день принесет радость и успех, без исключения всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме.
1: Наташа, смотри, какие позитивные новости прилетают.
2: Давай.
1: Тоннелепроходческий комплекс «Мария» уже ушел под землю и стал помогать еще одному тоннелепроходческому комплексу под названием «Олеся», как мы все знаем. И вот «Мария» уже стартовала от станции «Дружба народов» в сторону, навстречу другой станции, к Переспе и дальше к Юбилейной. В общем, «Марию» перевозили на авто, потому что на железнодорожную платформу она не влезала.
2: Ну, все же, конечно, знают, да, что у нас строятся новые станции метро,
1: ветки
2: правильно?
1: Метро, да, для того, чтобы легче жилось минчанам, для того, чтобы быстрее добирались в нужные точки. И, в общем, если посчитать, то вес вот этого тоннелепроходческого комплекса сопоставим с весом аж 100 слонов, представляешь? Ого. И вот эта дорога из Китая заняла 1.5 месяца. Вот столько везли «Марию» к нам. Но в итоге она в Беларуси, она на своем рабочем месте, и когда, кстати, проложит вот эту ветку в сторону Переспы и Юбилейной площади, возьмутся уже за прокладку кольцевой линии метро.
2: Друзья, ну скоро на работу будем добираться просто мгновенно. Многие автомобилисты забросят свои машины и будут ездить с ветерком на метро. Эх, ближайшее будущее, оно уже рядом, потрогать бы. Но сегодня хотя бы помечтали и на несколько шагов продвинулись вперед.
1: Кстати,
2: здорово.
1: Есть еще информация, пока ее, не знаю, подтвердили или нет, что будет закуплен еще и третий тоннелепроходческий комплекс для того, чтобы работа еще быстрее шла.
2: Ну, его зовут Славик наверняка.
1: Название будем
2: думать. А тут девочки трудятся.
1: Когда его повезут в Беларусь.
2: Мальчишки отдыхают, да. Спасибо тебе, Андрей. Такая классная новость. Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. Будет интересно.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. В Беларуси планируют запустить онлайн-систему постановки на учет нуждающихся в оздоровлении. Предполагается, что уже в следующем году это можно будет сделать самостоятельно, зайдя в личный кабинет. Путевка в здравницу тоже будет оформляться онлайн. Горячая пора для абитуриентов. Первые испытания уже позади, их результаты станут известны не позднее 10 июня, а сегодня пройдут централизованные экзамены тестирования по русскому и белорусскому языкам на выбор. Начало в 11 часов. Минский тракторный завод с размахом отметит свой 80-летний юбилей. Праздник состоится сегодня у центральной проходной. Прийти может любой желающий, вход свободный. На сцене выступят известные артисты Беларуси. И зарубежья кульминацией вечера станет красочный салют.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и во всех городах вещания Радио Рокс, за исключением Бреста. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 19 тепла, в Гродно до 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13. В Могилеве сегодня плюс 12, в Витебске до 10 тепла.

0: подъеме. Рокс.
1: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин, хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня интересные факты об этой картине.
2: Все про все.
3: Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценных картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – это протосупрематическая работа. Ох, хорошо, что выговорил.
1: Ну да. Малевич, кстати, друзья, не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый арсенит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет таким глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел.
3: Ну а совсем скоро узнаем, точно ли квадрат является квадратом и правильно ли он висит.
0: На подъеме. Рок.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: 30 мая в строительном магазине «Мастак» скидка 10% на все. Не упустите день выгодных покупок. Ждем вас по адресу: Гомель, улица Федюнинского, 19А. Остановка «Ратон». «Мастак». Все для стройки. «Мастак-бай». 8044-519-0101.
3: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
5: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536 45 00 и на ОМА.бай.
6: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Прямо сейчас расскажем, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже придется сбросить скорость на проспекте Любимого от проспекта Дзержинского до Рафиева.
1: Обратите внимание на улицу Одинцова. От улицы Тимошенко до улицы Лобанка есть небольшой затор.
2: На проспекте Пушкина от Тимирязева до Притыцкого стоит сбросить скорость. На улице Лобанка Кунцевщине от Мазурова до Матусевича придется притормозить. Ну и уже горячо на Карбышево-Седых от Логойского тракта до Калиновского.
1: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем все о пробках на дорогах столицы.

0: деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташ, сегодня Международный день Эвереста отмечается, да? Это самая высокая вершина на планете.
2: Слушай, ты бы сходил, вот ты когда-нибудь думал о том, чтобы вот покорить эту...
1: Ох, горы — это дело смелых, и это опасное дело, особенно без подготовки. На Эверест точно не пошел, но на какую-то гору пониже обязательно взобрался бы.
2: Ну, интересно было бы тебе попробовать.
1: Конечно. Ну, слушай, аллегорию, если уже приводить, то наша жизнь — это тоже своеобразные горы. Мы достигаем каких-то вершин, и с этой вершины видим еще более высокие вершины, к которым уже потом стремимся.
2: Это правда. Вот какой твой личный Эверест?
1: Ну вот смотри.
2: Покоренный.
1: Когда-то я приехал в Минск учиться в институте. Денег, соответственно, не было. И жили мы впятером или вчетвером в одной небольшой комнатушке. У меня даже кровати своей не было. Вот такое одеяльце лежало около батареи. И однажды зимней ночью я вот лежу около этой батареи на своем одеяльце, смотрю в звездное небо, в окошке отражается, и думаю, вот когда-нибудь у меня будет своя квартира, будет своя семья, и будет не одеяльце у батареи, а целая-целая большая комната. Ну, через несколько лет это и произошло. Но получается, что я свою вершину в тот момент для себя наметил и пошел к ее покорению.
2: Здорово. Слушай, ты вот лежал, смотрел в окошко, а я в этот момент вспомнила, как я смотрела в окошке. Только я смотрела в чужие окошки, гуляя по улицам Минска, и мне так было интересно разглядывать вот эти вот шторы в чужих окнах, думать, а какая же там история за окном, а какие там люди живут. И ты знаешь, очень мечтала, чтобы когда-нибудь в этом городе у меня появилось свое личное окошко. И так действительно случилось. Во всяком случае, вот эти вершины мы с тобой
1: покорили,
2: достигли.
1: Уже, да?
2: Да. Но это так, ты, как мы любим говорить, это такое, более такие, возможно, приземленные мечты.
1: Материалистические мечты, да?
2: Да, ну а с другой стороны, ты знаешь что? Ну это же все-таки важно, когда у человека есть и крыша над головой, и семья. Ну, личный мой Эверест, это, конечно, мой ребенок. Я тебе хочу сказать, что, честно говоря, я уже и не думала, что она у меня появится. А вот
1: ты не думала,
2: как-то сложилось.
1: А вот случилось так. Ну, да. Друзья, у каждого из нас есть вершины, которые вы покорили. Хотим услышать ваши истории покорения. Присылайте их на Viber 699-1021 с кодом 33.
2: Заходите на нашу страничку ВКонтакте Radio Rocks M. Там, кстати, можно и подтверждение оставить в виде фотографий.
1: И главное, не стесняйтесь, рассказывайте нам лично по номеру 8017-363-1013.
2: О своих личных вершинах, друзья, ждем всех и каждого.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. МЧС предупреждает сегодня белорусов о сильном ветре. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Среди факторов опасности – повреждение, обрыв линии связи электропередач, нарушение электроснабжения, отключение подстанции и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабоукрепленные конструкции, кровли зданий, сооружения, а также привести к падению деревьев. Гражданам Беларуси рекомендуют по возможности избегать поездок в Конго и Уганду, если для этого нет крайней необходимости. Минздрав контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тем же, кто находится в странах, где регистрируется заболевание, нужно строго соблюдать правила. Чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, держаться подальше от людей с признаками инфекции и не трогать диких животных. В случае появления симптомов вируса после возвращения домой необходимо немедленно вызвать скорую. Информация для столичных автомобилистов. Движение всех видов транспортных средств вновь ограничат на улице Кирова. Это связано с проведением массового мероприятия. Сегодня отрезок от Ленина до Свердлова будет перекрыт с 10 до 19.00. В госавтоинспекции призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Также сегодня будут усилены меры безопасности. В связи с празднованием 80-летия тракторного завода, сообщает Белта, мероприятия состоятся на открытой площадке перед центральной проходной предприятия. Проход туда будет организован через КПП. Будут работать камеры хранения. Движение и парковка личного и шерингового транспорта, в том числе электросамокатов, велосипедов, на прилегающей территории ограничены до окончания праздника. Информация будет обновляться в телеграм-канале «Столичный ГАИ».
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая в велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вушня» по белорусской мове – это ваша изнижка на велосипед. Приносите денег. Подробязности на «Твой велик» кропка.бай по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Последние весенние дни закончатся неустойчивой, прохладной с дождями и ветреной погодой. Холоднее всего будет по северо-восточной половине страны, по юго-западу умеренно тепло. Так, в Минске сегодня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом, в Могилеве 10-12, в Гомеле 11-13, в Гродно 15-17, в Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков, лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Утро продолжается, 8 часов 8 минут, это Радио Рок. С вами Андрей Асимович.
2: И Наташа Ладыгина, друзья. Ну и сегодня весь мир празднует День Эвереста. Это отличный повод вспомнить парней, которые первыми залезли на крышу мира. Но давайте честно, у каждого из нас есть свой Эверест. Для кого-то это свой бизнес, для кого-то марафон, для кого-то собственные дети. В общем, поделитесь, какую самую крутую вершину в жизни вы уже покорили. Мы ждем ваши истории на нашем вайбере 699-1021 с кодом 30. 33. Совсем скоро повесим пост на нашей страничке ВКонтакте. Ну и позвонить можно 8017-363-1013. Прямо сейчас приглашаем в гости.
1: И вот история от Олега. Я покорил такую вершину. Закрыл кредит за 7 лет вместо 15. И в тот день, когда последний платеж выплатил, почувствовал себя, вот честное слово, каким-то альпинистом, который водрузил флаг над пропастью и впервые выдохнул с полной грудью. Представляешь?
2: Вы знаете, что да, я эту вершину тоже преодолела. До сих пор помню.
1: Но вот облегчение такое моральное, оно есть в этой ситуации.
2: А сразу начинаешь думать, а что бы это еще такое
1: купить? Где бы кредитнуться еще пожестче,
2: чтобы
1: да?
2: Чтобы каждый месяц перечислять куда-то деньги, да. Спасибо за ваш комментарий. Вот Евгений нам написал. Три последних сообщения, вот каждое открываю, и все про детей. Женя пишет, моя покоренная вершина — это рождение троих моих богатырей-сыновей. Я ими горжусь, они у меня любимые и любящие. У них замечательные дети, у каждого по мальчику и девочке. Они умнички. Хочу пожелать им крепкого здоровья, успехов всем и всегда хорошего настроения. Очень люблю. Евгений.
1: Ну, раз уж про детей заговорили, вот есть сообщение от Бориса. Борис пишет, что мои вершины такие. Вырастил двух дочерей, это раз, которые были успешные в спорте, а сейчас на работе и успешные в жизни. Это главная вершина. Ну и мелкие вершины есть. Среди моих учеников чемпионы Республики Беларусь и Советского Союза. Вот так вот спортсменов выращивал.
2: Ой, как приятно.
1: Это тоже, считай, дети,
2: конечно,
1: да, у тренера?
2: Конечно, а как же. Еще один Евгений нам написал, а я, говорит, никогда не видел Минск какой-то вершины. Хотел, закончив институт, вернуться в свою деревню, но распределение после института сказало Минск. Женился, жили в общаге, от работы жены 15...
1: Что, минут?
2: Жили? А, жили в общаге от работы жены 15 лет.
1: А.
2: Ну, в смысле, общага была. Слушай, 15 лет, да, это срок. Наша с женой вершина, это, конечно, дети, что смогли купить квартиру, трешку, пусть и в кредит, пусть для первоначального взноса и пришлось пожертвовать машиной и гаражом. Теперь иду к другой вершине, купить опять машину и гараж.
1: Правильно.
2: Женя, все в этом мире развивается, так сказать.
1: Циклично.
2: Вот. Да, конечно.
1: Но цели ставить надо. Ну, и вот Кристина написала, какую вершину она покорила. Пишет Кристина, я перестала проверять телефон своего партнера и избавилась, наконец-таки, от ревности. Поверьте, друзья, это сложнее, чем марафон даже бегать. Настоящая вершина.
2: Я тут согласна, честно говоря. Если сердечко еще в порядок приведете, будет вообще замечательно.
1: Непонятно, доверяй, но проверяй или просто доверяй. Как в этой ситуации жить, выбирает каждый. Но если вы чувствуете, что это вас тяготило и вы от этого избавились, поздравляю.
2: Да, ну и вот Наташа прислала замечательную фотографию на наш вайбер, где стоят два прекрасных парня. Мое главное достижение и моя мечта — это мои дети. Даже не как мама я могу сказать, что они выросли достойными. Я просто счастлива, что они мои дети. Да, Наташ, когда там, наверное, где-то зарождается жизнь, дети, говорят, сами выбирают себе маму. Видимо, все-таки у вас тут все-все очень хорошо совпало. В общем, настоящие мужчины выросли, и не стыдно говорить, что они мои.
1: Здоровья вам и вашим детям.
0: Рокс. На подъеме.

0: на подъеме.
1: Совсем скоро, через 6 минут, друзья, состоится финальный раунд противостояния рубрики «Верю, не верю». Счет 2-2. И я уверен, сегодня мы с Наташей вас разобьем.
2: Разобьем. Именно так и сделаем. Друзья, 2-2. Вот мы тут гадали, вспоминали. Действительно, счет равный. Сегодня в чью сторону чаша весов сдвинется, нам неизвестно.
1: Ответ зависит,
2: но
1: я думаю.
2: Но новостного эксперта мы ждем у нас в гостях минут через 6. Собирайтесь с мыслями и звоните. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Прямо сейчас расскажем, чего ждать от дорог столицы. 4 балла, местами в Минске есть затруднения.
2: На МКАД от Чижевских до Ташкентской 7 минут простоите. На Долгобродской от Уральской до Ботанической 6 минут. Столько же проведете на улице Громова от Слободской до улицы Есенина.
1: И целых 10 минут на Карбышева потеряете от улицы Гамарника, Седых до улицы Мирошниченко.
2: Придется притормозить еще и на Калиновского, Кидышка от Большой Слепня до Волгоградской. И на улице Кабушкина, Радиальной от Машиностроения до Амельянюка.
1: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем о пробках в любую погоду и в любое время года.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Только по 31 мая. В золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: А прямо сейчас для нас нет ничего дороже, чем азарт, потому что три новости уже готовы, одну из них мы придумали.
2: Да, друзья, азарт действительно такое дело. Очень хочется победить, ребят. Ну, на прошлой неделе 5-0 мы продули, на этой неделе есть вероятность хотя бы отыграться. Ну, посмотрим, как сегодня сложится картинка. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Ну вот, ну что ж такое, не дождались.
1: Не готовы взять ответственность. В этих случаях так говорят.
2: Еще раз, пожалуйста, перезвоните 8017-363-1013.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Андрей, меня зовут.
2: Андрей, очень
1: вот,
2: приятно.
1: Вот, тезка мой, хорошо.
2: О, ну, Андрей сегодня, я
1: уже
2: думаю...
1: Уже коннект есть у
2: так,
1: нас,
2: так, уже понимаешь? Все хорошо. Андрей, значит, первая новость. Вам надо найти не настоящую. Смотрите, у нас геолог... нашел сотни яиц титанозавров во Франции. И вместо того, чтобы их... Андрей, вы там закапываетесь куда-то, да?
1: Отдышаться надо. Волнение.
2: Смотрите, вот геолог нашел сотни яиц титанозавров во Франции, и вместо того, чтобы их обнародовать...
1: Общественности предъявить.
2: Да, он закопал их обратно. Молодец.
1: Такая коротенькая новость. Потом объясним, что там было. Вторая новость из Малайзии. Местные жители стали массово ездить в тюремный магазин ради знаменитых карри-пирожков, которые готовят заключенные. Насколько вкусные они стали, что все приезжают в тюрьму
2: вот
1: так, подкрепиться, так
2: я
1: сказать.
2: Я так думаю, руководство тюрьмы как-то поставило все на бизнес. Поток. Смотри, все сложилось. Так, ну и третья новость у нас из Швейцарии. Там создали шоколад без калорий, который меняет вкус от настроения.
1: Фантастика какая-то.
2: Ну, эти швейцарцы, конечно, удивительные
1: шоколадом
2: люди.
1: Они знамениты, кстати.
2: Да. Да, Андрей, какая из новостей вам показалась неправдой?
3: Третья новость.
2: Третья.
1: Поясняем. В общем, там в шоколаде содержатся специальные нанокапсулы, которые реагируют на кислотность слюны и температуру языка. И плитка, кстати, недешевое удовольствие. 500 целых евро она стоит, но производители обещают, что каждый человек почувствует свой вкус особенный. И прямо даже в компании можно делить эту шоколадку и рассказывать, какой вкус у тебя во рту.
2: Ну, говорят,
1: все зависит от химического состава.
2: Если ты грустный, то тебе будет вкус соленый.
1: Ага.
2: Вот
1: ну, скорее всего, это такие уже байки и домыслы вокруг этой плитки, которые ходят. Но действительно, сколько людей будут, столько людей почувствуют разный вкус одного и того же шоколада.
2: Как интересно. Так, ну давайте расскажу вам еще про этого самого геолога, который нашел яйца титанозавров. Смотрите, во французском парк динозавров в Лиссе, геолог и основатель музея Ален Кабо обнаружил около 100 окаменевших яиц древних ящеров, каждая размером с небольшую дыню. Ученый полагает, что под землей может скрываться еще и больше кладок. Возраст находки, вы только вдумайтесь, друзья, 72 миллиона лет. Это конец мелового периода. Скорее всего, яйца отложили титанозавры, как считают ученые, гигантские травоядные ящеры с длинной шеей. Некоторые виды вырастали, кстати, до 15 метров и весили до 20 тонн. Сохраниться яйцам помогли древние наводнения. Вот этот ученый, геолог, не планирует их выкапывать. Он вспоминает, как однажды видел в интернете продажу яиц динозавров из Китая и не хочет повторять такую судьбу для своей находки.
1: Оказалось, поэтому... страусы, да?
2: Да, яйца останутся в земле на территории музея, как экспонаты под открытым небом.
1: Ну и про вторую новость расскажу. Жители Малайзии стали ездить в тюрьму, в магазин, да, чтобы покупать пирожки карри. В общем,
2: полакомиться.
1: Все началось после вирусного интернет-ролика, где пользователь спросил у тюремного департамента страны, а можно ли просто приехать в колонию, чтобы купить те самые пирожки. И, знаете, не отказали. Заключенные готовят пирожки. Это такая производственная программа реабилитации у них. Но пирожки оказались такими вкусными, что...
2: Да, и для того, чтобы пройти в этот магазин, посетителям нужно лишь сказать охране, что они приехали в тот самый магазинчик, он называется Присмарт, за фирменными пирожками с бараниной.
1: Желающих хоть отбавляй. Да. Вот, пожалуйста, заключенные, которые этим занимаются, могут выйти на свободу уже с готовой профессией и целой готовой аудиторией,
2: ну, кстати,
1: понимаешь?
2: Говоря, в этом магазине продаются не только вот эти вкуснейшие пирожки, но и расписные ткани, текстиль и всякие полуфабрикаты и сувениры. И все это изготовлено заключенными. Вот такая
1: добрыми,
2: вот интересная...
1: Добрыми, заботливыми руками.
2: Вот такой интересный магазин.
1: Андрей, где мы вас сбили, а где направили? Рассказывайте.
3: Все новости очень интересные, познавательные, но я считаю, все-таки новость номер 3.
2: Неправда. Понятно.
1: Вот ты посмотри,
2: иду
1: какой
2: на Вайбер.
1: Упертый Андрей.
2: Андрей
1: а?
2: Молодец.
1: Стоит,
2: вот,
1: да?
2: Ну, конечно, сделал выводы. Так, один между первой и третьей новостью разделились голоса наших слушателей. Встречаются редкие двойки, нельзя на это не обратить внимание. Но новость под номером 1 на Вайбере все-таки лидирует.
1: Так, Андрей, не настоящая новость номер 2, учитывайте эту информацию, а я считаю до 3. 1, 2, 3.
2: Новость номер
3: 3.
2: Молодец!
1: Да что ты будешь делать?
2: Да ничего ты не будешь
1: делать. Единственное, что меня утешает, что мой тезка нас обыграл. Это где-то вдалеке и моя какая-то победа.
2: А что ты будешь делать, Андрей? Ты будешь плакать все выходные.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Да, счет становится 3-2. Андрей, вы победили. Большое вам спасибо. Вы принесли команде наших слушателей.
1: Поздравляем
2: такую
1: вас.
2: Долгожданную победу. Спасибо, хорошего дня.
0: На подъеме. Рокс.
4: 1:30 на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку для 11-классников и централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку для выпускников школы и выпускников колледжей пройдут сегодня в Беларуси. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Минске. От удара двухколесный транспорт отбросило на встречную полосу. Белорусская спортсменка Кира Бабкевич стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Этот турнир в Варне стал первым за 4 года крупным международным стартом, на котором белорусские гимнастки выступают с национальной символикой. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Погода.
4: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом. В Могилеве 10-12. В Гомеле 11-13. В Гродно 15-17. В Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Яме.
1: Существует 4 черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Продолжаем рассказ о черном квадрате Малевича.
2: Все про все.
3: Аукционные дома оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов. Ну, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы и достичь 200, а то и 400 миллионов долларов. Ведь картина до сих пор является, без скромности скажу, культовой.
1: Ну, это правда. Оказывается, друзья, на белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. Тут с юмором вообще все в порядке у человека.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Для тех, кто на дороге не летчик, а послушный автолюбитель, рассказываем, что происходит на столичных дорогах. 3 балла местами и сохраняются затруднения. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной улицы скорость потока 9 км в час. И застрять на этом участке на 5 минут можно гарантированно.
2: Также можно сбросить скорость на МКАД от улицы Нестерова до Дачной. Там же от Ташкентской до Магистральной. Проспект Машерова, Козлова, Кропоткина и Платонова. 8 минут задержки времени. На 6 минут можно остановиться на Красной. И Кубоколоса от Веры Хоружей до улицы Калинина. Ну и 5 минут проведете на улице Городской вал, Романовская Слобода, Кальварийская от проспекта Независимости до улицы Тимирязева.
0: Пароль.
1: Ну, сегодня моя уже очередь доказывать.
2: А я прям тебе завидую немножко.
1: Ну, завидую молча, я удаляюсь.
2: Так, друзья, давайте послушаем слово пароль.
3: Пароль – день.
2: Ой, слушайте, ну что ж тут отгадывать, а? Ну, ладно, хорошо. Имена существительные вам в помощь, друзья. Ну и, конечно, волшебные цифры 8017-363-1013. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот, не получилось. Давайте еще пытайтесь.
1: Это слово «гудок»,
2: это
1: да,
2: не подсказка? Слово «гудок», но хорошо. Видишь, такая сообразительность у тебя, разминка для мозгов.
1: Я что-то чувствую.
2: Ты что-то чувствуешь, да?
1: Чувствую.
2: Хорошо. Доброе утро.
1: Доброе.
4: Доброе.
2: Как зовут вас?
4: Сергей.
2: Сережа.
1: Сергей. Вы там с помощниками, да? Подсказывайте нам, хорошо.
2: Ну, Сергей подсказал ночь тебе.
1: Ночь. Хорошо. Тьма.
2: Ага, молодец. Тьма. Вот понимаете, моя бабушка говорила.
1: Не учение ночь, а учение день.
2: Дай человеку цацанку, он целый день вот будет с ней.
1: Вот, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
5: Анна.
2: Анна, подскажите, пожалуйста, Андрею.
1: Надеюсь на вас.
5: Дата.
2: Дата.
1: Дата и ночь.
2: Да.
1: Так, полнолуние?
2: Полнолуние. Нет, не полнолуние. Друзья, дадим еще один шанс нашему Андрею. Доброе утро.
1: Доброе.
6: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
6: Светлана.
2: Светлана, подскажите, пожалуйста.
6: Время.
2: Время.
1: Это слово равноденствие.
2: Молодец, но нет.
1: Да,
2: хотя,
1: нет.
2: Конечно, в корень зришь. Прямо его, можно сказать, и говоришь. Но дайте еще одну подсказку.
1: Что здесь зарыто? Нужно откопать и понять.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
7: Доброе утро, Земляков Владимир.
2: Владимир, ну что-нибудь зарабите.
1: Выручайте.
7: Буду стараться. Сегодня.
2: Сегодня.
1: Сегодня. Сегодня ночь. И какая-то дата, и что-то происходит. Так, это, наверное, давайте день скажем слово.
2: Ну, молодец, наконец.
1: Серьезно?
2: Ну, конечно.
1: Это последнее, о чем я думал.
2: Вот, ну, земляков копнул чуть ближе, и, пожалуйста,
1: ну,
2: чуть
1: вот
2: глубже.
1: Таких бы земляковых, да побольше в нашей жизни. Тогда бы и горе бед не знали.
2: Ну, свою победу кому посвящаешь?
1: Владимиру Землякову,
2: молодец,
1: конечно.
2: Молодец, Андрей. Друзья, благодарим всех и каждого, кто хотел помочь. Все получилось здорово.
0: Пароль. Реклама.
8: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
9: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор — Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Продолжаем рассказывать о своих достижениях в жизни, о том, какие вершины вы покорили. Спасибо вам за вашу активность. Много интересных сообщений. К сожалению, все, возможно, не успеем зачитать, но самые-самые лучшие выбираем.
2: А я прямо сейчас хочу передать привет службе доставки. Ребята, кто там везет шарики и все время ошибается номером и звонит нам сюда в прямой эфир? Вы такие веселые, такие классные. Не везите вы эти шары по адресу, везите к нам. Нам понравилось.
1: Раздарим всем вокруг слушателям.
2: Точно.
1: А вот Григорий написал о своей ситуации. У меня случилась беда, инсульт, и заново учился завязывать шнурки, пользоваться вилкой, правой рукой. Вот это была вершина покруче, чем мой прошлогодний сплав на байдарках. Но я чувствую, что я все преодолею и вновь восстановлюсь полностью. В общем, желаем нашему гостю здоровья очень крепкого. Главное, не сдаваться, все у вас будет хорошо.
2: Это точно. А вот я не знаю, как относиться, Андрей, к сообщению от Елены. Вот что она написала. Она прислала такую картиночку с надписью «Детей надо рожать в 45 лет, представьте, ему 15, он кричит: «Ты меня не понимаешь!» А ты его уже не слышишь. Так вот, Лена пишет.
1: Действительно, не понимаешь.
2: Это мой личный Эверест. Видимо, я так полагаю, что Лена является мамой такой уже зрелой. В общем-то, сейчас такая тенденция в мире. Поэтому, я не знаю, слуховые аппараты, кстати, тоже продаются. Можно и этот вариант исправить.
1: Это все надо перенести. А вот написала нам Анна, коротко. Сын пошел в школу в 5 лет. Достаточно рано, да? У меня 2 высших образования, работаю по специальности. Есть любящий муж. Что еще нужно? Вот столько
2: да.
1: вершин сразу нам.
2: Неплохо. Так, Сергей Зинько с нами тут на связи. Пишет, что много вершин, не хватит времени рассказать, и передачи вашей не хватит. В общем, я просила детализировать, Сергей сделал. Мастер спорта по боксу, жена, дети, дом, любимая машина. Заметьте, машина любимая. Хотелось бы наоборот, жена любимая, просто машина.
1: Да. Другая любовь, другого рода.
2: Дочки, квартиру купил, Сереж, я даже не сомневаюсь, что все хорошо. Занимаюсь гирями, хочу тоже на мастера спорта сдать. Посмотри, какой красавчик, еще и видео прислал, а?
1: Сергей, я бы что-то пошутил в ваш адрес, но здоровье мне дороже, вы же боксом занимаетесь.
2: Правильно делает.
1: Ну и вот такое сообщение от Леонида. А я однажды спас жизнь человеку, став донором костного мозга. Это, конечно, не альпинизм, как мы сегодня говорим,
2: ребята,
1: но это даже выше, потому что иногда отдаешь себя, чтобы поднялся другой. Ох, как хорошо выразился.
2: Друзья, огромное спасибо. Следующую порцию ваших посланий мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще лучше позвоните, пообщаемся. 8017-363-1013.
0: На подъеме.

0: Радио Рокс.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 10 утра.

0: в студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет сейчас обстановка. Об этом заявил Александр Лукашенко. Глава государства принимает участие в Высшем Евразийском экономическом совете в Астане. До начала совета он провел встречу с вице-президентом Кубы. Белорусский лидер уточнил, что если у Гаваны будут дополнительные предложения, Минск готов будет их рассмотреть. Комитет госконтроля Беларуси проводит сегодня горячую линию по вопросам, связанным с реализацией неиспользуемой государственной нежилой недвижимости. По номеру 191 до 17 часов с перерывом на обед можно сообщить о проблемных вопросах. Это слабое информирование потенциальных покупателей, отсутствие полных сведений об объектах, недостоверные характеристики и другое. Также принимается информация о трудностях, возникающих при выполнении условий продажи объектов, приобретенных за одну базовую величину, а также оформлении права собственности. Сообщить информацию можно и в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Арина Соболенко обыграла француженку Эльзу Жакмо в двух сетах и вышла в третий раунд открытого чемпионата Франции. В 1/16 финала Соболенко на Ролан-Гаррос сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии. Финал у женщин состоится 6 июня. Мужчина определяет сильнейшего 7-го. Общий призовой фонд второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» составляет рекордные 61 миллион 700 тысяч евро. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают почти по 3 миллиона евро. Следующая пятилетка может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдения. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация. С вероятностью 86% за это время жара побьет рекорд 2024 года, а среднегодовая температура на Земле будет выше почти на 2 градуса, чем во второй половине 19 века. Однако ученые говорят о временных скачках, а не об устойчивом повышении на десятилетия.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая в велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на «Твой велик» кропкабай по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Последние весенние дни закончатся неустойчивой, прохладной с дождями и ветреной погодой. Холоднее всего будет по северо-восточной половине страны, по юго-западу умеренно тепло. Так, в Минске сегодня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом, в Могилеве 10-12, в Гомеле 11-13, в Гродно 15-17, в Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07, точное столичное. Ой, как приятно, что это все-таки пятница, Андрей. Как-то по-другому даже говорится, друзья. И по-другому приветики вылетают, как-то с особой радостью. Большой привет всем тем, кто за рулем. Ребята, вы наши самые лучшие. Мы вас обожаем, обнимаем и благодарим за то, что 24/7 вы с нами на связи.
2: Ну и отдельный привет передаю всем тем, кто работает в субботу и воскресенье. Друзья, крепитесь, а мы будем отдыхать. Идем дальше. Говорим сегодня о вершинах, которые вы в жизни покорили. Может быть, они и такие невербальные, да? Может быть, эти вершины кажутся для кого-то маленькими, но для вас-то целая огромная гора Эверест.
1: Смотри, что написала Светлана. Я прям чувствую, как она даже на 4 сантиметра подросла. Моя, ребята, вершина. Вот я, наконец, научилась говорить «нет» своей токсичной свекрови.
2: Так.
1: Раньше...
2: Уже хорошо.
1: Каждые выходные она вот находила для нас работу. То на дачу поехать, то на рынок ее отвезти, то в больницу надо, то еще что-то. Короче, в прошлую пятницу она звонит и таким командирским тоном говорит: «Приезжайте на дачу, надо помочь». Я так спокойно: «Нет, мама, у нас другие планы». Та бросила трубку, а у меня внутри...
2: Бунт!
1: Салют! Я свободна, я это сделала. Светлана, ну сколько лет понадобилось? Мама называешь?
2: Ждите, значит, маму в гости с профилактической беседой в ближайшее время.
1: А мама уже так, знаешь, села на метлу, заправилась.
2: Подруг позвала на всякий случай. В общем, 90-е возвращаются. Значит, есть еще история от Натальи. Наташа написала, что после развода в 45 лет поступила на психолога, а также защитила диплом. Красный диплом, кстати, получила. Однокурсники называли меня «маман», а я звала себя чемпионкой психологии. Ну вот, видишь, человек резко решил изменить свою жизнь, и это похвально.
1: Ну, это классно. Так, смотри, что нам написала... Так. Татьяна, вот давай Татьянина сообщение прочту. Ребята, мой Эверест — это преодоление жуткого страха высоты. Кстати, вот об этом сегодня не говорили. Месяц назад прыгнула с веревкой с высокого моста, была в гостях в соседней там стране на краю. Стою, ноги ватные, сердце в горле стучит, дышать не могу, плакать хочется, мам дорогая. А инструктор орет: давай, пошла. Ну, я и сделала шаг в эту пустоту. И такой взрыв адреналина вы себе даже не можете представить. Летишь, орешь, а потом земля близко-близко. В общем, для меня это была действительно настоящая победа над своим страхом и над своим телом, между прочим. Ну, я даже не знаю, Таня.
2: Кончики пальцев вспотели, пока вот мы это читали, да?
1: Но я заметила одно.
2: У меня
1: одно.
2: Была такая мысль, я бы тоже
1: вот
2: прыгнул,
1: в молодости,
2: честно.
1: Когда ты молод, когда ты еще понимаешь, что вроде бы как жизнь впереди...
2: Живешь для себя.
1: До того ровно момента, пока не родился ребенок, я вот была, честно говоря, такая бесшабашная. Я там и на гонки всякие, и прыгала там, и летала на каких-то самолетах, и на каких-то...
2: Адреналинила и экстремалила,
1: сейчас,
2: да?
1: Сейчас, Андрюша, да ни за какие ковришки. Да что вы.
2: Даже в домино
1: да
2: боишься порой
1: сижу,
2: играть.
1: Я сижу в этом кресле и то боюсь вниз посмотреть.
2: Ногу подвернуть.
1: Голова кружится.
2: Ну, знаешь, это такое преодоление страха. Если этот страх был очень острый, то это, конечно, покорение вершины лично для вас.
1: Однозначно.
2: Ну и вот Артем пишет: а я построил дом для мамы своими руками. Не нанимал там бригаду какую-то, а сам и топором махал, и ошибался, и переделывал. Ну вот, когда она потом от счастья заплакала, я понял, что это моя гора, которую я покорил. Ну, если вы уж такой мастер на все руки, то, конечно, в жизни не пропадете, и маме приятное сделали. Я горжусь лично
1: вами. А я уж думала, ты скажешь: так приходите и мне построите.
2: И сделайте ремонт в нашей студии, как планируется.
1: Кстати, нам нужны хорошие ремонтники. Ребята, у нас летом тут ремонт. Если есть такие умельцы, которые действительно занимаются, ну, напишите нам, рассмотрим и вашу кандидатуру.
2: Насоветуем, знаешь.
1: Заодно познакомимся.
2: Насоветуем. Приходит в студию мужик с топором, такой со взглядом напряженным.
1: У тебя-то ноги длинные, ты убежишь, а я так, знаешь, вряд ли.
2: А тут у нас два окошка, поэтому и ты успеешь, Наташа.
1: Ну, хорошо, все, договорились. Друзья, сейчас немного хорошей музыки, а совсем скоро встретимся вновь.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Через пару минут, друзья, ждем вас в студии Радио Рокс. А причина веская — шлягер-шоу, где мы вручим вам подарки.
2: Да, друзья, подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Вот скажите, кто из вас еще ни разу в жизни не удосужился взять телефон и набрать вот эти волшебные цифры? 8-017-363-10-13. Вот сегодня лично я жду новичков. И неважно, кто ты, мужчина или женщина, электромонтер или санитарка, звоните. Будем рады всем.
0: Дорожная обстановка.
1: А повод порадоваться есть еще и за дорожную обстановку. В Минске 2 балла, дороги почти свободны.
2: Ну, пока Андрей отплясывает веревочку, я вам скажу, что, ребята, на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской 7 минут. Девчонки, макияж можно подправить.
1: Так, есть еще небольшие затруднения на те же 7 минут на Красной улице. Улице Якуба Колоса, Веры Харужи и Калинина.
2: Передаю привет своим соседям. Улица Шаранговича от Якубовского до Академика Федорова придется притормозить на 6 минут.
1: И на Машерова от Куйбышева до Даумана есть небольшой затор на 4 минуты.

0: Дневная реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: И это правда. Прямо сейчас Шлягер-шоу, а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dina.ka.by.
2: Ну, сможешь дальше дочитать?
1: Да, «Доктор Дина» дарит ощущение комфорта, радости и улыбки у каждого. «Доктор Дина» — это передовые технологии в средствах личной гигиены.
2: А вы знаете, почему я так радуюсь? Да потому что меня услышал Михаил, который ни разу в жизни к нам не звонил. Михаил, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Слушайте, ну у нас веселая компания, я чувствую, намечаются веселые выходные. Миш, приглашаем вас пройти с нами в нашу студию.
1: Этот путь.
2: Разобраться с песней.
3: Прекрасно, есть еще и подарки, это вообще...
2: Конечно.
1: Шикарные
3: подарки.
1: Позвонил,
3: выиграл, и день удался.
2: Да, ладно. Девчонки, он еще и некорыстный. Смотрите, он не знал, что будут подарки. Ну,
1: с утра выиграл, день свободен, как говорят.
2: В общем, Миш, смотрите, сейчас мы послушаем песню, но задачка, знаете, со звездочкой. Над этой песней поработал искусственный интеллект. А он, знаете, как не зайдет, так вечно что-то тут то испортит, то исправит, то улучшит. Бывает и так. Ваша задача отгадать первозданное начало песни, как оно называется, как творение сие называется, и кто из чудесных исполнителей поет эту песню. В общем, вот два вопроса у нас на повестке дня. Давайте слушать песню. Желаем вам удачи. Поехали.
3: Хорошо.

0: Так.
1: Есть какие-то мысли, Михаил?
0: Миша. И Миша ушел такой, а я не буду.
1: Да нет, это мыслительный процесс.
0: Михаил, вы
2: знаете... Это почти оригинал. Я готовился услышать какую-то абракадабру, неестественно, а тут...
0: Тут все нормально.
1: Говорит Михаил, что легко у вас, тут все просто.
0: Вы догадались, кто поет?
2: Да нет.
0: Нет, смотри, Миша, смотри.
1: Мне нравится заход этот.
0: Смотри, представьте себе, Михаил, вот вы выучили классную песню, вышли на сцену, и спели ее так, что у всех просто ля запала. И вот вы, прозвучал последний аккорд, чуточку тишины в зале такая повисла от восхищения. И потом зал начинает рукоплескать и кричать вам что?
2: Браво!
0: Молодец! Группу вот. Отгадал. Браво.
1: Группу все. Отгадали, мы вообще тут ни при чем.
0: Я, по-моему, больше всех болею за Мишу. А ты почему так не болеешь? Я понять не могу.
1: Мне же еще подсказывает название песни.
2: Группа известная, конечно. Так, понятно. Я не скажу ничего. Давно не слышу, к сожалению.
0: Теперь давайте, Миша, определимся все-таки с названием фильма. Вот есть такая группа и Шут.
2: Король и Шут.
0: Да, есть такая группа. Да, вот первое слово оставим в названии песни, а вот дальше будет сложнее. Андрей, передаю ход тебе. Король чего?
2: Король, сюрпризов, король.
0: Ну, апельсины какого цвета?
1: Никто не знает.
2: Король оранжевое лето!
3: Да!
1: Ё-моё, я на чемпионат мира смотреть не буду, тут гораздо интереснее.
0: Иди сделай искусственное дыхание нашему звукорежиссеру.
1: Тут все посыпались просто.
0: Миша, браво, Миша.
1: Чистая победа.
0: Миша, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Спасибо, было феерично.
4: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Сегодня госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». В Беларуси запущен единый сайт для абитуриентов колледжей. Информация, размещенная там, полностью соответствует сборникам для поступающих, которые обычно публикуются на официальных ресурсах Минобразования. Детская железная дорога имени Заслонова в Минске 31 мая организует праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В летние месяцы столичный экспресс будет курсировать со среды по воскресенье.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом. В Могилеве 10-12. В Гомеле 11-13. В Гродно 15-17. В Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков, лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Покуривает, пьет, он не колется, не прет.

0: на подъеме.
1: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня, друзья, интересные факты об этой замечательной картине.
0: Все про все.
2: Под черным скрывается цветная матрешка.
1: О, как?
2: При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа.
1: Малевич не использовал, кстати, готовую черную краску. Вы знали об этом? Он смешал три разных вещества – сжженную кость, охру и темно-зеленый арсенит меди, чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет абсолютно глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел.
2: Ну а если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат, и ни одна из сторон не параллельна другой или даже раме картины. Это сделано намеренно, что Малевич хотел создать живую фигуру. И когда картина выставлялась впервые, она значилась вообще как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат».
1: Интересно. А вот согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич его создавал. Картина висит, друзья, вверх ногами.
2: А мы и не замечаем, да? Аукционные дома оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов. Хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь и 200, а то и 400 миллионов долларов. Ведь картина до сих пор является культовой.
1: Не поспоришь. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись «Битва негров в черной пещере». Считается, что это отсылка к юмористическому работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью.
2: Ну, получается, черный квадрат Малевича – это главный обман в истории искусства. Он вовсе не черный, далеко не квадрат, да еще и висит вверх ногами.
1: Зато этот загадочный четырехугольник с секретными картинками внутри умудрился перевернуть весь мир и стать действительно шедевром на сотни миллионов долларов. Вот уж действительно – мал квадрат, да дорог.
0: На подъеме. Наши песни.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что день сегодняшний обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное, не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
0: Гороскоп.
1: Напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте, пожалуйста, внимательными.
2: Тельцы, отношения сегодня потребуют одновременно и твердости в границах, и готовности к реальному действию.
1: Дорогие близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день.
2: А ракам вот что можно посоветовать. Выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
1: Вы, внимание, семейные отношения сегодня могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Будьте аккуратны.
2: Девы, вот вам рецепт успеха. Сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
1: Весы, внимание, обратите действительно свое внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
2: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем.
1: Дорогие стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
2: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть кого-то и в чем-то.
1: Дорогие водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
2: И, наконец, рыбы. Внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
1: Ну и пусть этот день принесет радость и успех, без исключения всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый «Жардин Голд» всего 11,99 за 95 грамм.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by, телефон 029-607-13-24.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня планка поднята на максимальную высоту. Отмечаем День Эвереста и говорим о личных победах. И вот еще одна порция ваших чудесных посланий.
2: Марина написала: а моя личная победа – это то, что я родила сына без эпидуралки, хотя всю жизнь боялась боли. Это не просто вершина, это мой Эверест. И я, на который залезла, считай, вслепую, без страховки. Да, к таким событиям невозможно подготовиться. Всегда это что-то новое, необыкновенное, но все-таки конечный результат, он того стоит, я думаю.
1: Вот смотри, у Игоря какие впечатления. Я прям, Игорь, вместе с вами пережила ваш восторг. Привет, ребята, привет на подъеме. Я в свои 48 лет сел за руль мотоцикла. Всю жизнь мечтал, но бывшая жена всегда была против, кричала: опасно, разобьешься. Тем не менее, разошлись. После развода пошел и купил себе мотоцикл, о котором мечтал. Когда в первый раз выехал на пустую трассу на закате, ребята, аж заорал под шлемом от дикого восторга. Понял, что возраст только в голове, а жизнь только начинается. Слушайте, ну что такое 48-50?
2: Нашли мне возраст.
1: Рассвет.
2: Живите жизнь, дышите полной грудью. Все правильно. А вот Иван пишет: а у меня такая победа. Я простил отца, которого не видел 20 лет.
1: Ого.
2: Не буду рассказывать, что там между нами произошло, но это не та гора, на которую флаги вставляют, и они там развиваются. Это гора, на которой ты закапываешь старую боль и ставишь камень мира. Ну, тоже простить кого-то — это очень большое дело, потому что иногда эта обида через всю жизнь гложет человека, но и не делает его лучше или сильнее.
1: Да. Слушай, у каждого свой Эверест. Вот Олечка нам написала. Оля, между прочим, всего лишь 24 года. Ой, говорит, тема супер. Мой личный Эверест — это вчера. Вчера я сама собрала огромный шкаф-купе. Муж в командировке, а коробки посреди комнаты бесили меня просто нереально. 4 часа с шуруповертом, кривой инструкцией и кучей, простите, нецензурной брани. 2 ногтя сломала. 1 раз даже махина чуть это меня не придавила. Но, ребята, я все сделала. Стоит он, пожалуйста, ровненький, горда собой безумно. Слушаю ваш эфир, просто балдею. Вы молодцы. Ну, Оль, спасибо, и нас похвалили. И мы вас тоже, конечно, хвалим. Вы большая-большая умница.
2: А я бы расстроился. Вот
1: почему?
2: Приезжаю я из командировки, а тут такая жена, якобы умнее всех, собрала шкаф. А до этого я бы утверждал, что я уникальный человек. Единственный, кто этот шкаф может собрать. В общем,
1: Андрей,
2: хлеб у мужа забрали.
1: Зная тебя, ты бы точно подумал, что сосед захаживал и шкаф собрал.
2: Да, я такой, по-кавказски ревнивый.
1: Ну что, друзья, лично наш сегодняшний радиорок Эверест отлично взят. Мы сворачиваем палатки, гасим микрофоны и отправляемся на заслуженный отдых длиною в целых 2 дня. Суббота-воскресенье впереди. Пускай вам выходные и сегодняшний день принесет только легкие победы, без штурма каких-то там бытовых ледников и борьбы со стрессом.
2: Очень хорошо сказано. А с вами были альпинистка и скалолазка Наталья Ладыгина.
1: И замечательный мой напарник Андрей Асимович. Друзья, всем хороших выходных, отличного настроения, и не забывайте оставаться
0: на подъеме. На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе», сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что цель – профилактика травматизма и повышение ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ организуют профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей. Разъяснят правила пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности. За 2025 год в Беларуси услугами такси воспользовались почти 116 миллионов раз. Это более 9,5 миллионов поездок в месяц. В этом году динамика количества вызова такси повторяет прошлогоднюю, сообщил в эфире Первого информационного заместитель министра транспорта и коммуникации Сергей Дубина. В 2024 году, напомню, в Беларуси заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. По словам замминистра, сегодня в нем более 130 диспетчеров такси. А вот количество нарушений в сфере перевозок стало снижаться. В Беларуси запущен единый сайт для абитуриентов колледжей. На ресурсе в доступном режиме абитуриенты и их родители могут ознакомиться с профессиями, специальностями, компетенциями и с учреждениями образования, которые осуществляют прием по этим специальностям. Информация, размещенная на сайте, полностью соответствует сборникам для поступающих, которые обычно публикуются на официальных ресурсах Минобразования. Детская железная дорога в это воскресенье проведет праздник к Международному дню защиты детей. С 11 до 14.00 на станции Заслонова посетителей ждут разнообразные мероприятия. Гости смогут посетить интерактивные площадки, поучаствовать в познавательных активностях, сразиться в турнирах по шахматам и шашкам. Также будет организован конкурс рисунков на асфальте и увлекательный проект под названием «Безопасный путь. Учимся вместе». В летние месяцы столичный экспресс будет курсировать со среды по воскресенье.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша зинишка на велосипед. Приносите денник под обязанности на «Твой велик» кропка.бай и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Последние весенние дни закончатся неустойчивой, прохладной с дождями и ветреной погодой. Холоднее всего будет по северо-восточной половине страны, по юго-западу умеренно тепло. Так, в Минске сегодня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом, в Могилеве 10-12, в Гомеле 11-13, в Гродно 15-17, в Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: паренек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, доброго всем хорошего денька! С вами Юлия Кадушкевич, и сегодня 29 мая, пятница, красавица! И знаете, чем пахнет этот день? Полевыми цветами и предчувствием любви. Объясню почему. А сегодня неофициальный, но очень трогательный праздник – День гадания на ромашке. Я уверена, что каждый человек хоть раз в жизни отрывал у ромашки лепестки и говорил: «Любит, не любит, бросит, поцелует, к сердцу прижмет, куда подальше пошлет». И очень радовался, когда выпадало «любит». Ну правда же. Бегом, друзья, все в поля, в луга, в палисадники гадать на ромашках. И праздник отметим, и настроение себе поднимем. И еще давайте будем верить в лучшее. А дальше поговорим обо всем на свете, вместе удивимся разнообразию и величию нашего мира, о полезных мелочах не забуду рассказать и, конечно, истории про отпуск, море, солнце и песок. А прямо сейчас, друзья, для вас лучшие песни о главном.

поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть. Я один такой.

0: Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: О распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Рокси набирает обороты, и сейчас, друзья, расскажу, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня, 29 мая, отмечают день конца Средневековья. Да, и такой праздник существует. День гадания на ромашках, день скрепки, день соблазнов, день бисквита. О, да, кстати, эти два праздника можно объединять. День положи подушку на холодильник. Не слышали о таком празднике? Расскажу. Веселый праздник и отмечается 29 мая каждого года. Хотите верьте, хотите нет, но класть подушку на холодильник – это старая традиция, которая ассоциируется с удачей и процветанием. Это особый день, созданный для тех, кто верит в удачу. Праздновать его легко. Легко и весело, так скажем. Просто положи подушку на холодильник и готовь карманы побольше. Кто из знаменитостей родился в этот день? В 1909 году в Волковыске появилась на свет Янина Жеймо. Замечательная актриса театра и кино, известная по фильмам «Подруги», «Золушка», «Два бойца». Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США. Александр Абдулов, актер театра и кино, сыгравший в фильмах «Обыкновенное чудо», «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи», «Карнавал» и многие-многие другие. Чудесный артист. Игорь Дмитриев, замечательный, тонкий, с большим чувством юмора актер театра и кино, известный по фильмам «Сильва», «Собака на сене», «Приключения принца Флоризеля», «Летучая мышь» и многих-многих других. Эдриан Пол, британский актер или всем известный бессмертный Дункан Маклауд из сериала «Горец». Андрей Аршавин, футболист, трижды чемпион России, обладатель Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Что же сегодня по народному календарю, дорогие друзья? А сегодня Федор Житник. По народным приметам, если к этому дню зацвела рябина, тепло окончательно приходило и заморозков больше не ждали. К тому времени уже отцветала черемуха, главная представительница утренних холодов. Рябина, зацветшая поздно, сулила долгую суровую осень. Много ягод на рябине предвещало суровую зиму.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Хороший денек на Рокси продолжается. С вами Юлия Кадушкевич и маленькие советы на все случаи жизни.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Что необходимо сделать, чтобы день прошел на отлично? Друзья, ну, для начала заправить кровать. Даже если вы живете один и стесняться некого. Это первая маленькая победа над хаосом, которая задает тон всем остальным делам. Выпить стакан теплой воды с лимоном, чтобы разбудить организм. Составить список из 3 дел, друзья, только из 3, которые вы точно хотите сегодня сделать. Ну, а если задач ее будет больше, то они все пойдут в бонус. Идем дальше. Как правильно настроить себя на отпуск, чтобы реально отдохнуть, а не работать мысленно? В первый же день выключите рабочие уведомления во всех чатах, мессенджерах и почте. Буквально выключите звук навсегда до конца отпуска. Смените заставку на телефоне, если там рабочий график, поставьте пальмы, кота, море. Мозг должен понять, режим галочка сменился на режим гамак. И главное, не планируйте никаких подвигов. Отпуск, в котором вы обязаны все успеть и посетить 10 музеев, побывать во всех местах, где отдыхал Пушкин, или забраться на самую высокую гору, куда не ступала нога человека, это тоже работа, запомните. Напряжение, цейтнот, и голова напряжена, тело измотано. Истинный отдых – это когда можно 3 часа подряд смотреть в потолок и называть это медитацией.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио «Рокс».

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
2: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. Хороший денек продолжается. В хорошем темпе и под любимую музыку. Пусть вам всем сегодня ромашка нагадает то, во что вы сами верите. Так что, друзья, верьте только в хорошее. И оно обязательно сбудется. Ну и, конечно, не забывайте улыбаться. Тем, кто улыбается, мир улыбается в ответ. А мы услышимся с вами в следующем часе. Не переключайтесь, буду вас удивлять.
0: Наши песни.
2: Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светят.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Гражданам Беларуси рекомендуют по возможности избегать поездок в Конго и Уганду, если для этого нет крайней необходимости. Минздрав контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тем же, кто находится в странах, где регистрируется заболевание, нужно строго соблюдать правила. Чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, держаться подальше от людей с признаками инфекции и не трогать диких животных. В случае появления симптомов вируса после возвращения домой необходимо немедленно вызвать скорую. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Минске. По данным ГАИ, ДТП случилось накануне вечером на Заславском шоссе. 41-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался со стороны улицы Уручской в направлении проспекта Независимости и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Лада». От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес». От полученных телесных повреждений мужчина скончался по пути в больницу. Беларусь и Кыргызстан будут взаимно признавать водительские удостоверения. Совет министров одобрил проект межправсоглашения. Предполагается, что стороны, подписавшие его, будут не только признавать водительские удостоверения, но и осуществлять их обмен. Белорусская спортсменка Кира Бабкевич стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. В квалификации в упражнении с мячом Бабкевич показала лучший результат, а в финале подтвердила лидерство. Второе место заняла немецкая спортсменка, бронза у украинки. Этот турнир в Варне стал первым за 4 года крупным международным стартом, на котором белорусские гимнастки выступают с национальной символикой. Сегодня грации продемонстрируют программы с булавами и лентой.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом. В Могилеве 10-12. В Гомеле 11-13. В Гродно 15-17. В Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков, лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, всем добрый, хороший денек. Мы на Рокси, и с вами Юлия Кадушкевич. Полдень пятницы. Что может быть прекрасней? Самое время немного выдохнуть, улыбнуться и поймать хорошее настроение за хвост. А сейчас загадаю вам загадку. Железный прутик изогнули, листочки плотненько сомкнули. Только это не прищепка, друзья, а ее сестрица. Догадались? Правильно, скрепка. Сегодня, 29 мая, веселый неформальный праздник, День скрепки. Он посвящен одному из самых простых и гениальных изобретений в истории делопроизводства, которое навсегда изменило работу с документами. Самая незаметная, но незаменимая канцелярская помощница. С днем рождения! В общем, причин улыбнуться сегодня точно хватает. Поэтому я желаю вам, чтобы середина рабочего дня прошла легко и вкусно, почти как свежая выпечка с корицей. Красота! А пусть все задуманное осуществляется, дела идут в гору, и настроение будет на высоте.

0: Реклама.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио Рокс.

0: Приготовьтесь удивляться, друзья. Это «Рокс», «Хороший денек», и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Оказывается, не существует хорошего способа подсчитать точное количество языков в мире. В основном потому, что лингвисты не могут договориться о разнице между языком и диалектом. Вот так-то. Ну а в шахматах существует более 9 миллионов вариантов комбинаций после 3 ходов игроков, представляете? И 288 миллиардов различных возможных позиций после 4 ходов. Ой, невероятно. А вот важная информация от профессионалов. Выключение и повторное включение компьютера или телефона решит более 80% всех проблем, которые возникают на устройстве. А волосы, дорогие друзья, не живые. Если они повреждены, вы не можете их вылечить. Вот так. Как бы грустно ни было. Неважно, что написано на дорогом кондиционере, продукты, которые якобы восстанавливают поврежденные волосы, просто наносят слой воска, симитикона или диметикона на стержень волоса, что делает его гладким. Лучшее решение для поврежденных волос – это стрижка. А в Японии есть железная станция, которой пользуется один человек. Станцию хотели закрыть, но узнав, что там на поезд садится школьница и едет учиться, приняли решение подождать, пока девочка не закончит школу.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Любопытные факты о братьях наших меньших. Это Рокс. С вами Юлия Кадушкевич. И хороший денек продолжается.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Интересный факт. Взрослые собаки, играя со щенками, поддаются им, чтобы те побеждали и вырабатывали доминирующий навык. Если в доме живет собака и кошка, собака относится к ней как к щенку. Интересно. А в Германии есть заборы для лягушек. Эти заборы не дают лягушкам переходить дорогу и попадать под колеса. В конце дня приходит смотритель, собирает лягушек и переносит их на другую сторону дороги. Как гуманно. Пингвины проводят много времени в поисках подходящего камешка, с помощью которого они делают предложение. Если самка принимает его, они образуют пару на всю жизнь. Представляете, какая красота! А белки – лучшие матери в мире. Они усыновляют брошенных детенышей и растят их как своих собственных. И еще, когда ваша кошка смотрит вам в глаза и прищуривается, это ее способ дать вам понять, что вы ей не безразличны, и она рада вас видеть.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: эпизод. Реклама.
1: 30 мая в строительном магазине «Мастак» скидка 10% на все. Не упустите день выгодных покупок. Ждем вас по адресу Гомель, улица Федюнинского, 19А. Остановка «Ратон». «Мастак». Все для стройки. «Мастак Бай». 8044-519-0101.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Радио «Рокс».

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Замечательное время наступает, друзья. Обеденный перерыв последней пятницы мая. Это Рокс. Хороший денек. И с вами Юлия Кадушкевич. Итак, сегодня, сейчас, в это время пятница, отличный повод отметить событие чем-нибудь очень вкусным. Еще немного и наступят выходные. Пусть немного прохладные, но все равно весенние. Кстати, друзья, вспомнила. В понедельник лето. Поздравляю. Пусть оно будет для всех счастливым, жарким, полных ярких событий, путешествий и незабываемых эмоций. А мы двигаемся дальше. Совсем скоро вступит в свои права народно-поздравительная программа «Был бы повод». Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите теплые слова. Отправляйте нам, а мы поздравим ваших родных и близких на всю страну. Радуйте своих любимых, и пусть счастливых людей сегодня станет больше.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Добрый день. Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет сейчас обстановка. Об этом заявил Александр Лукашенко. Глава государства принимает участие в Высшем Евразийском экономическом совете в Астане. До начала совета он провел встречу с вице-президентом Кубы. Белорусский лидер уточнил, что если у Гаваны будут дополнительные предложения, Минск готов будет их рассмотреть. Комитет госконтроля Беларуси проводит сегодня горячую линию по вопросам, связанным с реализацией неиспользуемой государственной нежилой недвижимости. По номеру 191 до 17 часов с перерывом на обед можно сообщить о проблемных вопросах. Это слабое информирование потенциальных покупателей, отсутствие полных сведений об объектах, недостоверные характеристики и другое. Также принимается информация о трудностях, возникающих при выполнении условий продажи объектов, приобретенных за одну базовую величину, а также оформлении права собственности. Сообщить информацию можно и в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Арина Сабаленко обыграла француженку Эльзу Жакмо в двух сетах и вышла в третий раунд открытого чемпионата Франции. В 1/16 финала Сабаленко на Ролан-Гаррос сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии. Финал у женщин состоится 6 июня. Мужчин определят сильнейшего 7-го. Общий призовой фонд второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» составляет рекордные 61 миллион 700 тысяч евро. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают почти по 3 миллиона евро. Следующая пятилетка может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдения. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация. С вероятностью 86% за это время жара побьет рекорд 2024 года, а среднегодовая температура на Земле будет выше почти на 2 градуса, чем во второй половине 19 века. Однако ученые говорят о временных скачках, а не об устойчивом повышении на десятилетия.
1: Погода.
0: Последние весенние дни закончатся неустойчивой, прохладной с дождями и ветреной погодой. Холоднее всего будет по северо-восточной половине страны, по юго-западу умеренно тепло. Так, в Минске сегодня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем плюс 12-14. В Витебске от 8 до 10 с плюсом, в Могилеве 10-12, в Гомеле 11-13, в Гродно 15-17, в Бресте до 19 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс». Наши песни –

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Добрый день всем, кто сейчас слушает Радио Рокс. В эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод». У микрофона я, Валентина Лосовская. Присоединяйтесь к нашей компании и будем радовать приветами и поздравлениями ваших коллег, друзей, знакомых, ваших дорогих и любимых людей. Поводов множество, и времени у нас для этого целый час. Присылайте свои сообщения на Вайбер Радио Рокс. Пожалуйста, старайтесь указывать всю информацию в одном сообщении. Укажите имя и фамилию адресата, напишите ваши пожелания, сами подпишитесь в конце и обязательно, подчеркиваю, обязательно проверяйте, все ли слова у вас верно написаны. Сегодня 29 мая, и пусть за окном не так тепло, как нам всем хотелось и как ожидалось, но пусть природная свежесть и красота этого дня вдохновляют вас и наполняют жизнь яркими, приятными моментами. Улыбнитесь, мы начинаем!

0: программе «Был бы повод».
1: И первое поздравление в нашей программе для молодой семьи Олеси и Артема Гадюка, у которых целых два повода обратиться в нашу программу. Во-первых, вчера был профессиональный праздник у самого главы семьи Артема Андреевича, День пограничника, и вся семья желает Артему успехов на страже нашей Родины. Его семья может быть спокойна с таким сыном, мужем и папой. Тем более, что сегодня день рождения его дочери, маленькой принцессы Арины, папиной копии, у которой папа самый главный защитник. Супруга Олеся сделала мужу лучший подарок в жизни, и теперь счастливые родители поздравляют свою милую крошку. Славная наша Аринушка, с твоим лучшим майским днем. Пускай в твоей жизни все будет как в волшебной сказке, в которой исполняются все желания, сбываются все мечты, а облака на светлом голубом небе похожи на воздушный белый зефир. Желаем тебе много смеха, улыбок, здоровья, сил, энергии, расти крепкой и красивой, радуй маму с папой и радуйся этому огромному миру. Красивые поздравления. Ну, а мы присоединяемся и поздравляем родителей Олесю и Артема, которые делают все возможное для счастья своей дочери, а также всю большую семью Гадюка с милым семейным торжеством. Желаем всем жить в любви и согласии, быть благополучными, передавать семейные традиции, а главное – жить красиво.

влюбляйтесь, женитесь. Вот так вот влюбляются, женятся, а потом годовщины свадьбы отмечают. Да-да, дорогие друзья, у нас снова открывается в программе «Романтическая страничка». Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, нашу семью Кротовых Василия Николаевича и Оксану Петровну с днем свадьбы. Нам сегодня 33 года совместной жизни. Я желаю нам здоровья богатырского, взаимопонимания и чтобы глаза сияли от счастья. Уважаемые Василий Николаевич и Оксана Петровна, вы большие молодцы, что поделились со всеми, кто слушает Радио Рокс, таким замечательным событием в жизни вашей семьи. Этот день, это день рождения именно семьи. С 33-летием вас, конечно, 33 года счастья, представляете? Так что мы искренне поздравляем вас. Берегите друг друга и наслаждайтесь каждым днем. Пусть ваш союз будет крепким, как камень, а жизнь сладкой, как спелая ягода. Любви, гармонии и долгих лет счастливой жизни.

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Чистота легко смыла. С 28 мая по 17 июня. Гель для стирки Персил 15,99. Средство для посуды Фейри 1,35 литра 11,89. Доместос ультрабелый 6,99. Так легко поддерживать чистоту. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Мы продолжаем нашу программу, и продолжаются поздравления. Добрый день, Радио Рокс. Медицинский центр «Нардин» поздравляет с днем рождения врача-ревматолога Инессу Адамович и медицинскую сестру по физиотерапии Елену Мчелидзе. Желаем вам крепкого здоровья, радости в жизни, благополучия, удовлетворения от работы, успехов и всяческих побед. Пусть каждый день приносит море удовольствия и отличного настроения. Добрый день, любимая Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную женщину Татьяну Николаевну Райскую. Мы хотим пожелать ей всех благ, крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, везения и процветания, написала подруга Елена. Милые именинницы, Радио Рокс присоединяется ко всем поздравлениям, которые сегодня звучат в ваш адрес. И мы не можем вас оставить без подарка, поэтому в вашу честь красивая душевная песня на Радио Рокс.

0: программе «Был бы повод».
1: И лучшие моменты в нашей программе на радио «Рокс» для настоящих и самых лучших в мире мужчин. Дорогое радио, самое лучшее радио в мире. Спасибо, приятно. Хочу с вашей помощью поздравить своего мужа, папу и дедушку Симонова Александра с днем рождения. Сегодня ему исполнился 61 год, и мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы его очень-очень любим. К этим пожеланиям присоединяются дочь Юля с мужем Русланом, внуками Артемом, Маргаритой, Агатой и Глашенькой, и дочь Мария с мужем Константином и детьми Макаром и Гордеем. Александр, видите, какая у вас семья большая, какое богатство, ваше продолжение. Огромного счастья и крепчайшего здоровья вам. Дорогой Рокс, с вашей помощью хочу поздравить моего сыночка Глинского Сергея Викторовича с днем рождения. И сказать ему такие слова. С днем рождения, мой сынок. Мое пожелание тебе на день рождения такое, чтобы ты всегда верил в себя так же сильно, как я верю в тебя. Пусть в этот день будет все замечательным, а год впереди тебя ждет чудесный. Пусть дорога твоей жизни будет ровной. Пусть все твои решения будут взвешенными, а люди рядом надежными. Будь счастлив и здоров, любим и уважаем. Береги себя, а я всегда буду рядом. Мама, уважаемая мама, как всегда, примите мои искренние поздравления в день рождения вашего сына. Крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы подольше были рядом с Сергеем. Дружный коллектив транспортной службы агрокомбината «Дзержинский» поздравляет с днем рождения Андрея Геннадьевича Сухаревского. 50 лет – серьезный юбилей для мужчины и повод задуматься, чего достиг. Ты любимый муж и отец, и это едва ли не самое важное в жизни. Ты многого добился, немало успел. И мы желаем тебе новых идей, ведь ты еще молод, энергичен, а теперь вдобавок имеешь опыт, твердо стоишь на ногах. Будь здоров, счастлив, успешен. И пусть тебе во всем везет. С уважением, дружный коллектив транспортной службы. Андрей Геннадьевич, шикарный юбилей. Желаем отлично его отметить, и пусть этот день будет незабываемым. Ну что ж, уважаемые именинники, принимайте душевный подарок от Радио Рокс.
2: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть...

0: Дорогие друзья, но судя по следующим сообщениям, сегодня, можно сказать, у нас Татьянин день. И получается 29 мая. Вполне себе мы можем считать в нашей программе Татьяниным днем. Сегодня с днем рождения поздравляю Смолко Татьяну и Левкович Татьяну. Дорогие мои друзья Татьянки, я желаю вам красоты, радости, солнечного тепла, любви, удачи, улыбок и процветания, а также крепкого здоровья сибирского и женского счастья. Я вас люблю, уважаю и желаю вам добра. С уважением, Соловьева Светлана. Дорогой Рокс, через вашу прекрасную передачу поздравляем на всю страну нашу дочь, голубец Татьяну Анатольевну с юбилеем. Желаем в жизни только счастья. Желаем успеха, тепла, радости, смеха. Пусть все беды и невзгоды обходят тебя стороной, а рядом всегда будут верные друзья. Мы желаем тебе благополучия, удачи, радости и семейного счастья. А самое главное, желаем здоровья под чистым голубым небом. Пусть хорошая песня будет нашим музыкальным подарком. С большим уважением, голубец Анатолий Игнатьевич и Филиппова Тамара Петровна. Добрый день, дорогой Рокс. Сегодня празднует день рождения наша коллега по работе Татьяна Яновская. Мы, коллеги, поздравляем нашу Татьяну. Желаем ей крепкого здоровья, успеха, материального благополучия и воплощения всех сокровенных желаний. Мы тебя любим и ценим, твои коллеги. Ну что ж, милые Татьяны, с вашим днем. Искреннее пожелание от Радио Рокс и музыкальный подарок.
1: Наши песни.

Желаю ему легкой дороги и плодотворных выходных. Люблю, скучаю, жду возвращения домой», написала Марина. Александр, спасибо, что вы вместе с нашим радио. Если в данный момент вы в дороге и слушаете, нам очень-очень приятно. Вам счастливой дороги и хорошего дня. Дорогой Рок, спешу в программу «Был бы повод». А повод сегодня замечательный. У моего племянника Дениса Владимировича Стрихарчука юбилей 45-летия. Дорогой мой племяш Деня, с днем рождения тебя! Бодрости, духа, гармонии и успехов, Божьей благодати на жизненном пути. Тетушка Дина и ее семья. Мой племянник часто за рулем, и будет здорово услышать песню ему от его любимого радио. Ну что я могу сказать? Конечно же, поздравления Денису Владимировичу с замечательным юбилеем. И тетя у вас замечательная. Почаще желаю встречаться вам и обмениваться приятными новостями. И, конечно же, с удовольствием выполняем ваши просьбы.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Ами. Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 30 мая в строительном магазине «Мастак» скидка 10% на все. Не упустите день выгодных покупок. Ждем вас по адресу.

0: Кремль, улица Федюнинского, 19А. Остановка Ратон. Мастак. Все для стройки. Мастак Бай. 8044-519-0101.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио Рокс. Лучшие песни о главном. Радио Рокс.
3: И наша народно-поздравительная программа «Был бы повод». И отличный повод сегодня есть у одной замечательной дамы, Екатерины Исаковны Фицевой, которая отмечает юбилей и с нетерпением ждет сообщения на нашем радио. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, мою тетю Екатерину Исаковну Фицеву с юбилеем. «Тетя, милая моя, я тебя поздравляю и желаю крепкого здоровья», написал племяш Саня. Екатерина Исаковна, у вас замечательный племянник. Наверняка волновался, но очень хотел вас поздравить с днем рождения. И мы вас тоже поздравляем в этот особенный день, потому что он подарил миру самую прекрасную, невероятную и очаровательную женщину. И пусть ваша жизнь будет прекрасной. Живите ее с удовольствием и радостью. Дорогой Рокс, привет из Гродно. Хочу поздравить с днем рождения Рыцковскую Людвигу Станиславовну. Родная наша сестра, я желаю тебе в день рождения, чтобы жизнь к тебе была щедрой, приносила наслаждение, радость и удовольствие. Пускай сбудутся все мечты. Я желаю, чтобы ты улыбалась почаще, чтобы ты всегда была счастливой и молодой, написала сестра Жанна. Добрый день, Радио Рокс. Сегодня хочу поздравить Людмилу Милюк с золотым юбилеем. Желаю здоровья и счастья, семейного благополучия, удачи и самых разнообразных удовольствий. Это женщина с большой буквы. Хорошая и заботливая жена, мама, теща, подруга. Воспитала троих дочерей, а сейчас зятя и еще две внучки. Людка, позитивчика тебе. С уважением, подруга Марина Якимчик из Гродно. И наши поздравления вам, Людмила, с таким красивым, замечательным юбилеем. Пусть все приятные пожелания, которые звучат сегодня в вашу честь, исполнятся как по взмаху волшебной палочки. Дорогой Радио Рокс, сегодня, 29 мая, в городе Могилеве отвечает свой 50-летний юбилей моя любимая подруга Светлана Васильевна Калтыгина. Дорогая моя Светлана, я поздравляю тебя с этой прекрасной датой. 50 – это когда знаешь себе цену, умеешь радоваться простому и веришь в лучшее. Пусть впереди ждут новые вершины. Верные друзья, счастье в каждом мгновении и бесконечная любовь к жизни. Оставайся такой же светлой и обаятельной, любимой и неповторимой, ведь годы лишь добавляют тебе шарма. Пусть здоровье будет крепким, настроение всегда приподнятым. Люблю, ценю тебя всей душой. Ты чудесный человек и прекрасная подруга. С днем рождения! Написала Лариса.

0: Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном. «Рокс».
5: Поскольку следующее сообщение без подписи, думаю, все Сергеи это на свой адрес возьмут. Здравствуйте, уважаемый Радио Рокс. Слушаю вас на работе 5:05. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Сергею. Я очень его люблю и безумно скучаю. Приезжай скорей домой. У всех Сергеев сердце забилось трепетно. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайте ваши сообщения. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, с юбилеем дорогого и любимого мужа Андрея Сухаревского. С днем рождения, любимый! Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения, успехов и исполнения заветной мечты. Пусть у тебя никогда не будет поводов для печали, но всегда будет повод для улыбки. Будь счастлив и сегодня, и все последующие дни. Хочу сказать тебе спасибо за твою любовь, нежность, твою заботу и внимание, и просто за то, что ты есть в моей жизни. Главное – здоровье и всего самого хорошего. От жены Оксаны, бабушки, родных и внуков. Дорогой Рокс, хочу поздравить весь коллектив войсковой части 1463 города Дзержинска, ветеранов и действующих военнослужащих, а также всех пограничников, кто в свое время там учился, в учебном центре работал и служил с Днем пограничника. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в делах и мирного неба. С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Шиманский. Пограничники, искренние поздравления и спасибо вам за вашу службу. Дорогой Рокс, сегодня хотим поздравить нашу замечательную коллегу Семенович Наталью Александровну с днем рождения из города Гродно. Пожелать благополучия, женского счастья, успехов и радостных дней. Светить как солнышко, позитивно оставаться, радоваться каждому прожитому дню. Быть любимой и пусть окружают только добрые люди. Беды проходят стороной, работа приносит только положительные эмоции. Желаем жить в достатке. Желаем много-много счастья. Вы всегда молоды душой. Такой и оставайтесь. Ваш дружный коллектив швейный и я, Елена Домбровская.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Как всегда, в завершении полетели сообщения, включаю пятую передачу, буду стараться все озвучить. С днем рождения хочу поздравить коллегу из Гродно, Погирила Татьяну, которая уже на заслуженном отдыхе. Крепчайшего здоровья, позитивного настроения в этот день, чтобы внутри горел огонек, который помогал преодолевать преграды и дарил силы. Пусть всегда будут рядом надежные люди и поддерживают тебя в трудную минуту, а дом всегда будет согрет уютом, любовью и теплом, написала Ирина из Минска. Любимое радио, сегодня день рождения у замечательной женщины, красавицы из Минска, Ярошевой Елены. С вашей помощью хотим поздравить на всю страну Леночку с этим днем. Желаем, чтобы здоровье было крепким, благополучие вечным, удача неизменной, а успех постоянным. Дорогая подружка, пусть твой дом будет полон достатка, счастья, добра, мира, уюта, радости и смеха. Пусть твои родные наполняют твою жизнь любовью и заботой. Пусть все мечты сбываются, написали Татьяна и Олег из Могилева. Дорогой Радио Рокс, сегодня хочу поздравить с днем рождения свою крестницу Егорову Яну Александровну из города Малорита. Моя девочка, хоть ты уже взрослая, но для меня ты все еще маленькая. Хочу пожелать тебе, главное, здоровья, счастья огромного, найти свою вторую половинку. Я очень тебя люблю, твоя крестная. Сегодня отмечает свой день рождения мои дорогие племяшка Юлия и внученька Таисия. Поздравляю их и желаю всего самого-самого доброго, им написал Леонид. Нет. Елена и Геннадий Алексеенок Могилев. Сегодня у нашей дочери Ольги родился первенец, мальчик. Поздравляем наших детей Ольгу и Захара Шлейхмана с этим прекрасным событием. Мы очень счастливы. Пусть внук растет крепким и счастливым. Здоровья и скорейшей выписки нашей доченьки и внуку. Елена и Геннадий, поздравляю с новым статусом. Большое счастье, пополнение вашей семьи. Человек родился, люди. Давайте порадуемся. Ну, конечно, Ольге и Захару самые наилучшие пожелания. Ольге восстановление и пусть ребеночек растет крепким и здоровым. Это большое счастье. Дорогой Рокс, слушаем с девчонками ваше радио в офисе. Так приятно проходит рабочий день под прекрасные песни. Хотим передать пламенный привет любимым коллегам из 106-го кабинета Виктории и Вере. Пусть ваши рабочие дни будут такими же яркими и вдохновляющими, как вы сами. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы. Легкой вам пятницы и отличных выходных. Боже, какое прекрасное сообщение. Всем, кто работает, привет, привет большой. Так что, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы вместе с Радио Рокс. Я не прощаюсь. Встретимся в легких буднях.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Президент Беларуси принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке около двух десятков вопросов в развитии международной торговли и сотрудничества, использования искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и другие. Накануне Александр Лукашенко принял участие в экономическом форуме. В выступлении он изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта. Централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку для 11-классников и централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей проходит сегодня в Беларуси. Они стартовали одновременно в 144 пунктах. Информацию о результатах ЦЭ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Кстати, в Беларуси апробируют выдачу электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ на базе трех университетов. В пилотном проекте участвуют Гродненский университет имени Янки Купалы, Гомельский медицинский университет и БНТУ. Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью. Если все пройдет удачно, будет полный переход на цифровые сертификаты. Более 350 легковушек перед выходными ожидают на границе въезда в Литву и Польшу. Перед литовскими пунктами Медининкай и Шальчининкай 20 легковых авто въезда в Польшу. Перед переходами Тересполь и Кузница Белостокская ожидают более 300 авто. А в столичном доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси. Матчи пройдут с 17 по 19 июля. Футболисты Батэ начнут защиту титула гостевым поединком с Молодечно. В недавнем финале 35-го кубкового турнира Батэ одолел Минское Динамо.
1: Погода.
0: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. В Бресте до 19 тепла, в Витебске до 10, в Гомеле и Минске до 14, в Гродно до 17 и до 12 в Могилеве. Без осадков в Бресте и Гродно. Завтра ночью будет до 6-10 тепла, днем до 14-22, местами дожди.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Доброго дня, Радио Рокс.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто слушает Рокса. С вами Юлия Кадушкевич и, друзья, поздравляю, вторая половина дня пятницы началась. И пусть она будет прекрасной, летит быстро и продуктивно. Желаю всем в день гадания на ромашке самых счастливых лепестков и исполнения желаний. А также хорошего денька, ярких красок за окном и только нужных звонков. И, конечно, отличного настроения. Далее для вас лучшая музыка и истории о нас с вами. Иногда смешных, иногда трогательных, но всегда хороших. Поехали!

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: наличными деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
2: Радио «Рокс».

0: Это «Рокс. Хороший денек» продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас расскажу историю о том, что золотым рукам и на отдыхе покоя нет.
1: Удивительная вещь. История.
0: Я работаю энергетиком. Индикатор, отвертка всегда с собой. И вот в прошлом году поехали с женой в Египет. Все хорошо, пляж рядом, море, солнце, еда. И как-то возвращаемся в номер, кондиционер не работает. Жара страшная. Вызываем персонал, объясняем проблему. Парнишка араб разводит руками, закатывает глаза и явно ждет денег, которых я не даю. Так мы бегали-мекали. В общем, все без толку. Без кондиционера жить тяжело. Лишних денег тоже нет. Я ни разу не кондиционерщик, конечно, но на удачу вскрыл настенный пульт, проверил питание, а там кто-то аккуратно проводок из клемника вытащил, ну а я вставил его на место, и все заработало. Ну, думаю, чтобы арабчонка не расстраивать, утром уходя на пляж, я проводок вынимал, а когда возвращались, вставлял назад. Спали в комфорте. И когда мимо ресепшена проходили, парнишка с интересом за нами наблюдал. И, видимо, думал, как они такую жару переносят. Вот жадины, думает, наверное. $5 дали бы, а я бы им проводок назад вставил. Представляете, если он проводки во всех номерах вынимал и ему платили. Хороший бизнес, прибыльный.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Это «Хороший денек», с вами Юлия Кадушкевич, и мы на Роксе. Поход – это не только тропы, палатки и согревающий чай из металлической кружки. Любой опытный турист знает, чем дальше от цивилизации, тем веселее становятся происходящие с вами истории.
1: Удивительная вещь. История.
0: Было это лет 6 назад. Мы тогда с мужем только поженились. Учились на последнем курсе университета и очень хотели детей, но не получалось как-то. Я расстраивалась, муж тоже переживал, и вот поехали на природу у студенческой компании. Остановились у магазина в какой-то деревне. А на ступеньках сидели кот и собака, оба на вид голодные и потрепанные. Продавщица сказала, что в деревне пару месяцев назад ушла из жизни бабушка, их хозяйка, и вот они осиротели. Я не выдержала и забрала их с собой. Мы ночевали на берегу реки. Собака и кот спали в нашей палатке со мной и моим мужем. Они оказались спокойными, даже робкими и очень дружелюбными. Ели все подряд, сидели возле нас и все время были вместе, жались друг к другу. И машины совсем не испугались. Поехали с нами в город, а мы их отвезли на обследование. Выяснилось, что собаке лет 6-7, а коту около 4-5. Стали мы все вместе жить. А примерно через год я забеременела нашим сыночком Ванькой, а потом и доченькой появилась Сонечка. И я верю, что мне помогли эти сиротки. Мы их спасли, а они нас.
1: Хороший денек на радио.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. Мое время в эфире завершается, но ваш хороший денек, друзья, продолжается до вечера. Пусть все задуманное сегодня сложится легко и приятно, а дома вас встретят с радостью и любовью. Спасибо за то, что мы провели это время вместе. Ну и далее в эфире для вас выпуск новостей, ваша любимая музыка и шоу «Легкие будни». С Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом, а я, Юлия Кадушкевич, говорю вам пока-пока. До лета, друзья!

он ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Из-за сильного ветра накануне упало более 50 деревьев, в том числе в Минске. Поврежден один дом в Городокском районе и два легковых авто в столице. При сильном ветре МЧС рекомендует по возможности оставаться в помещениях, закрепить шаткие предметы на улице, убрать хозяйственные вещи со двора и балкона. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Сильный ветер во многих районах республики и в Минске, и сегодня. Правоохранители за сутки задержали 4 курьеров-мошенников. У них изъяли более 45 тысяч рублей. Инициирована блокировка 4 фишинговых интернет-ресурсов. Приостановлены расходные операции по 56 счетам. В милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. По способу преступления лидирует «Вишенк» от имени должностных лиц. Столичная милиция усилит меры безопасности во время велокарнавала «Вива Ровер», который пройдет завтра. Маршрут велозаезда от Дворца спорта по проспекту Победителей до Минск-арены и обратно. Будет ограничено движение транспорта с 10.30 до 12.30 по проспекту Победителей от Ленина до Мельникайте, с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. Проход на фестиваль будет через контрольно-пропускные пункты. А сегодня в Минске проходит фестиваль для жителей и гостей столицы в честь 80-летия МТЗ. На Призаводской площади работает выставка техники и развернулась праздничная торговля. Представлены как раритетные экспонаты, такие современные модели. Тракторы «Беларусь» — это мировой бренд. Проходит чествование лучших работников. Через час начнется музыкальный фестиваль. Книгу к 60-летию Дворца спорта презентовали сегодня в Минске во время мероприятия, посвященного юбилейной дате. Дворец спорта – один из символов Минска. Он был открыт в 66-м году, заложен как новаторское сооружение. Его начали копировать по Советскому Союзу еще до строительства. В книге есть документы с запросами от регионов СССР о предоставлении чертежей. Уникальное здание наших проектировщиков оценили еще до его возведения.
1: Погода.
0: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. В Бресте до 19 тепла, в Витебске до 10, в Гомеле и Минске до 14, в Гродно до 17 и до 12 в Могилеве. Без осадков в Бресте и Гродно. Завтра ночью будет до 6-10 тепла, днем до 14-22, местами дожди.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня у нас интересная темка.
2: Какая?
1: И продиктована она действиями одного нашего коллеги.
2: Да что ты?
1: Который отправляется с друзьями на сплав.
2: Куда?
1: На сплав, сплавляться по реке.
2: То есть наш коллега вниз сплавился.
1: В самом прямом смысле, да.
2: Ну, в пятницу самое время.
1: Да, это, конечно, хорошо. Кто был на сплавах, тот знает, что это такое. В любом случае, доставляет это удовольствие, но в любом случае, это, на мой взгляд, во всяком случае,
2: Ну, так что там в своих случаях?
1: От волнения, да, меня уже несет, как по течению. Все-таки это, я считаю, довольно экстремальный отдых.
2: Ну, для нас с тобой это вообще, я бы сказал, супер экстремальный.
1: И у нас сегодня будет вот
2: у нас даже, когда мы в обычном бассейне резиновом, на каком-нибудь этом плавательном чем-нибудь там матрасике лежим, да, это для нас уже немножечко экстрим.
1: Залезть в этот бассейн для нас экстрим уже.
2: И попасть на этот матрас. Это шоу еще то.
1: Ну, вообще шоу еще то, я бы сказала.
2: Да.
1: Легкие
2: так,
1: будни.
2: Итак,
1: так вот, мы говорим об экстремальном отдыхе. Как вы вообще относитесь к этому экстремальному отдыху? Был ли у вас такой опыт? Вот какие у вас есть интересные истории? Я знаю одну семейную пару, взрослые люди, у них уже есть внуки, поехали они куда-то на море. Ну, и уже вроде везде отдыхали, все пробовали. И вдруг, как это бывает, парашютик, парапланчик, когда тут же на веревочке, знаешь, ты в море купаешься и взмываешь в небо. Лодочка какая-то или катерок тебя несет, значит. И муж такой, значит, главное. Господи, ну сколько той жизни, что я не могу доставить жене удовольствие? Сам-то остался на берегу.
2: Ну, если жене нравится.
1: Взмыла к небесам. Когда она опустилась, у нее было такое... Вот такое... Она от эмоций ее, что называется, просто разрывала. И люди получили несказанное удовольствие. Хотя это стоило дорого.
2: Так она получила удовольствие?
1: Очень много удовольствия.
2: Ты знаешь, что вот наш слушатель Сергей пишет, он относится отрицательно вот к такому виду отдыха, но жена и дети любят. Понимаешь, каждому свое. То, что к нам кажется экстремальным, для кого это
1: кайф? Хорошо. Можно ли считать... значит, катание на чертовом колесе или колесе обозрения экстремальным
2: отдыхом.
1: Да,
2: если человек боится высоты. Конечно, у нас у каждого. Ты знаешь, мы однажды пошли, значит, знакомая построила квартиру на каком-то там 20-м, допустим,
1: этаже. 100-500-м
2: этаже, да. И мы в этот дом пошли, и она говорит, давайте я свожу вас на крышу. То есть там же еще выше.
1: Конечно.
2: Она сама... Когда вышла туда, она стояла около стены и говорит, я дальше не смогу пойти, я даже шага не могу, потому что у нее подпорка стена, и это хоть какая-то уверенность в том, что она выстоит. Это даже вот это страшно.
1: На чертовом колесе с друзьями решили побороть страх высоты, сели в открытую кабинку.
2: О,
1: то есть люди сидели, дрожали. Я еще умудрялась снимать. Но самое интересное, что не высоты я боялась. Я боялась, чтобы телефон не выпустить из руки. Но, простите, в советское время какие были вот эти чертовые колеса? Там же вообще никаких условий не было, чтобы себя обезопасить. Мы еще и крутили на всю катушку вот
2: конечно,
1: эту кабинку.
2: Конечно, конечно. Ты знаешь, а я вспомнил сейчас, как мы в Риге, вернее, в Юрмале, и там такая лесопарковая какая-то зона была, и стояла здоровенная вышка. Причем она металлическая сама, эта вышка. И на нее можно подниматься.
1: Это такая, как в Десафе и с парашютом прыгать?
2: Нет? Нет, нет, нет.
1: Тренировочная?
2: Не-не-не, не такая. Не такая, но тем не менее. Но она вся прозрачная, потому что как такая решетчатая.
1: Точно такая, только меньше, но
2: другая. Так вот, она вся решетчатая, и ты поднимаешься, все в порядке, все не страшно, и в какой-то момент... понимаю, что вокруг эти дырки.
1: Холодок по спине,
2: да,
1: такой, знаешь.
2: И мне друг еще говорит, давай сфотографируй. Я понимаю. Я говорю, у меня телефон загружен там вообще, если ты хочешь, давай на твой. Потому что я понимаю, что я его уроню.
1: Просто не достану, да?
2: Да, да, да, я его просто не достану.
1: В общем, мы ждем от вас вот такие забавные, экстремальные истории. Вообще, ваше отношение к экстремальному отдыху. Пишите, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М». Присылайте фото, видео. Все зайдут, посмотрят, оставят комментарии, поделятся. И пишите в Viber 33 699 1021. Легкие будни начинаются.
0: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь.
2: Но для начала я хочу поблагодарить всех наших слушателей, которые проявляют интерес к этой рубрике. Спасибо большое за ваши отзывы. Нам очень-очень приятно. Мы продолжаем.
1: Итак, зрители называли нашего героя настоящим аристократом Советского Союза. Его манеры, внешний вид, поведение были безукоризненны, как у человека, так сказать, голубых кровей.
2: И мало кому известно, что этот самый аристократизм не наигранный, а что ни на есть самый настоящий. Это природа нашего героя.
1: Наш герой – праправнук фрейлины Анны Шерер. Но давайте мы лучше послушаем из его уст, насколько это правда.
3: Да, действительно. Анна Павловна Шерер, с которой начинается «Война и мир», с французского текста, который обычно русские люди пропускают, но там есть перевод. Так Анна Павловна Шерер, ее сын Адам Христиан Шерер, согрешил, как это бывает в жизни у многих неженатых даже мужчин, согрешил с дворовой девушкой Авдотьей Емельяновной Демиденко. Семья была благородна, и было поставлено условие, что Авдотья Емельяновна получает вольную, но мальчика они забирают в свой дворянский дом. И это был мой прапрадед по отношению к моей бабушке Александре Адольфовне, где смешались, так сказать, англосаксонская кровь с русской и с еврейской впоследствии.
1: Будущий артист родился в мае 1927 года в городе на Неве. Его отец был яхтсменом, но с мамой нашего героя, балериной Еленой Таубер, он разошелся очень рано. Сын даже не успел запомнить лицо отца. Мальчика воспитывали мама с дедушками и бабушками.
2: С юных лет наш герой рос в мире искусства и привык к сцене. Мама выступала в мюзик-холле и цирковом балете, и уже в 7 лет наш герой участвовал в школьной самодеятельности. Его успехи были замечены, и его приняли в ансамбль песни и пляски при Питерском дворце пионеров. И этот ансамбль был известен тем, что им руководил Исаак Дунаевский.
1: После войны наш герой отправился в Москву с твердым желанием поступить в один из театральных вузов. Предпочтение отдал школе-студии МХАТ. Получив диплом, молодой артист вернулся в родной город и был принят в труппу Ленинградского драматического театра. На этой сцене он дебютировал в образе матроса Гошева в спектакле «В открытом море». Нужно сказать, что опыт выступления на театральных подмостках у него уже имелся. Впервые он вышел на сцену в год войны, когда его семья была в эвакуации в Перми. В 1967-м ушел из театра, это случилось неожиданно. Он получил заманчивое предложение от своих друзей, которые пригласили его погостить в Италии.
2: Да,
1: и
2: да,
1: хотя актер позаботился о том, чтобы его подменил дублер, директор погорячился и уволил нашего героя. Потом он передумал и предложил артисту вернуться, но теперь погорячился сам артист и отказался. Позже он не раз пожалел о проявленной гордыне. На самом деле ему очень нравилось выходить на театральную сцену. Лишившись места в любимом театре, он не остался без работы, вскоре был приглашен
2: Ленфильм, да.
1: Да, и сыграл множество ролей в кинематографе, по которым, собственно говоря, о существовании замечательного артиста узнала вся страна. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что он и раньше появлялся на экране. Например, в 1957 году он сыграл Лесницкого в «Тихом Доне» Сергея Герасимова.
2: А потом был полковник Джеральдин в сериале «Евгения Татарского». «Приключения принца Флоризеля», где главную роль сыграл Олег Даль, думаю, многие помнят.
1: Ну, затем «Инспектор» в «Приключениях Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». И все режиссеры отмечали необычную добросовестность актера и его преданность искусству. Итак, друзья, о ком идет речь? Чей портрет мы рисовали?
2: Напишите имя нашего героя на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» и присылайте сообщение в Viber 33-699-1021.
0: «Легкие будни». Реклама.
4: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
4: Радио «Рокс».

0: именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали?
2: Кто узнал нашего героя?
1: Узнали, Валентина, много даже. Ну, есть разные версии, между прочим. Иван Краско. Я уже имен не буду называть, кто присылает, ладно?
2: Да. Еще версия, да, Альберт Филозов.
1: Есть версия, что это Олег Даль. Ну и все остальные написали, что это Игорь Дмитриев. И это совершенно правильный.
2: Да.
1: И
2: молодцы.
1: Владимир добавляет, что фамилия по отцу Таубер.
2: Да, актер, любимый актер с дворянскими корнями. Если вы вспомните его роль, то действительно, это все так естественно.
1: Да, и вот Анатолий пишет, его всегда отличали идеально прямая спина, грамотная речь, особое выражение глаз. Про таких обычно говорят, чувствуется порода. В актере, извините, засмеялся, знаете почему? Потому что, подожди, это он играл в Сильве, по-моему. Вот тут у меня фифичка, помнишь? А, нет, это меня няня в детстве уронила, помнишь?
2: Да, и, кстати, знаете, что он говорил? Друзья мои, научитесь устраивать себе праздники по ерундовским поводам. Не жадничайте и не хватайте много, не надо. Умейте радоваться малому, и тогда на любых поворотах судьбы вас не выкинет из седла.
1: Да, друзья, мы действительно сегодня рисовали портрет Игоря Дмитриева.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Так, дорогие друзья, тема нашего эфира – экстремальный отдых. Любите ли вы такой отдых? Как вообще к такому виду отдыха относитесь? Расскажите какие-нибудь истории. Может быть, это было в поездках, может быть, в том городе, где вы живете, или что-то такое интересное, необычное.
2: Так, ну вот Сергей нам прислал фотографию, правда, в Вайбер. Сергей, это все надо на нашу страницу ВКонтакте, потому что это все увидят. Потрясающая фотография, пишет, я люблю все развлечения, где проверено. Там, где 999% гарантия. Я тоже, кстати. И вот эти фотографии на лодках, кстати, может быть, да, они сплавляются, вот как Паша сейчас.
1: Да-да-да.
2: Значит, в этом году открытие сезона. 2 дня. Руки болели, обычно я грибу. В этом сезоне не получилось, а они, маньяки, на 25 километров пошли. Представляешь?
1: Да. Катерина написала. Ребята, спасибо за тему. Я тоже любила экстрим. Каталась на реально страшных аттракционах. У меня 6 прыжков с парашютом. Я прыгала с тарзанки, летала над скалами. Но потом, когда мы отдыхали в Доминикане, один из страховочных тросов отцепился. Я повисла почти вниз головой, провисела 10 минут, а страха теперь на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну еще бы, конечно.
1: Спасибо.
2: Елена пишет, значит, в позатом году.
1: Так.
2: Позатом это 2024, насколько я понимаю, потому что тот это 25-й, а позатот это 24-й. Значит, отдыхали в Геленджике, катались на канатной дороге. Для меня это был экстрим. Сыну 9 лет, ему было не страшно, а мне ужас. Билеты купили, кабинки открыты, высота огромная. Но какой был вид и сколько адреналина. В этом году в Логойске на канатке ездили. Там не страшно. Михаил пишет, экстремальный отдых элементарно и почти регулярно. Выхожу вечером из дома, развожу костерок, включаю радио, например, непременно Рокс, устраиваюсь в кресло, наблюдаю за звездами и спутниками, не забываю о картошечке в костре. Ну и рад что? Немного, просто опять-таки
1: проверяйте
2: слова не дописаны, ну неважно,
1: пожалуйста.
2: Я понимаю, подожди, тут самое аппетитное написано. Ну и немного радости из графина, естественно.
1: А, вот,
2: вот
1: так,
2: понимаешь,
1: вот.
2: Я же должен был понять смысл этого
1: Ирина
2: предложения.
1: Написала.
2: Подожди, а экстрим в том, что этот отдых не зависит от времени года. То есть и зимой, и летом. И зимой, и летом
1: небывалых ждать чудес.
2: Да. Кстати, раз о песнях заговорили, друзья.
1: Действительно, давайте-ка
2: разгадаем
1: песенку. Как всегда, звоните нам в студию на городской номер.

0: 7044-519-0101.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио «Рокс».

0: Дай пять.
1: Итак, звоните 363-1013, помните, код Минска 017, и дайте нам 5 чисел от 1 до 22, вот в этом промежутке. Кто не в курсе, что у нас здесь происходит, почему рубрика называется «Дай 5», мы просим 5 чисел. Дело в том, что мы берем припев из песни, если там есть припев, и начинаем его пронумеровывать. И получается определенное количество чисел в зависимости от того, как сочинен этот самый припев. И за каждым числом может скрываться одно слово, может скрываться несколько слов, целая фраза. Это уж как говорится, как посчитаем нужным, как повезет. А в зависимости от того, какие 5 чисел вы назовете, такие слова вам и откроются. И уже по этим словам вы будете составлять припев, а по припеву угадывать песню.
2: Все? Ну вот как-то так, друзья, звоните 363 1013, код Минска 017. Но звонить нужно прямо сейчас. Так, давайте пока ждем, посмотрим, что нам
1: пишут. Ирина написала: слушайте, если отвечать по теме, могу сказать о себе. Хорошо, озвучим потом.
2: Да, алло, есть здравствуйте. Гость. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Как зовут вас?
3: Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну что, 5 чисел от вас надо? Я просто не объясняю еще раз, потому что знаю, что я вы знаю в курсе всего, да. Ну что, Татьяна?
1: От 1 до 22.
3: Давайте 3, 5, 9, 15, 17 и 22.
2: Ого.

0: 15, 17 и 22. Прекрасный выбор. Только у вас 1, 2, 3, 4, 5. 22 уже не помещается, да, потому уже. Что это будет 6. Да. 6.
1: Ой.
2: Итак, на вот 17. Что у вас получилось. Сошел он, бросил до дна, что не имели.
0: Видите как?
2: Сошел он, бросил до дна, что не имели.
0: Валентин такие паузы делает, тут целый сюжет вырисовывается. Сошел он, бросил до дна, что не имели.
2: И какой у тебя сюжет?
3: Ой, не знаю, не могу сказать.
0: Хорошо, спасибо вам огромное, Татьяна. Возможно, кто-то другой разгадает.
2: У меня такой, знаешь, как будто он сошел с поезда, да? Угу. И он ее бросил, и как-то...
0: Почему ее?
2: Вот
0: это,
2: не знаю.
0: Он
2: вот
0: тяжесть своей жизни бросил.
2: И потом выпил до дна и переживал, что потерял то, что не имел. Но это наши фантазии, дорогие друзья. Это вообще никакого отношения к песне не имеет.
0: Да. Наталья вот предположила Ирина Аллегрова «У окна». Нет.
2: Не-не-не.
0: А вот Зинаида...
2: Неужели разгадала?
0: Да.
2: Ух ты, Зинаида, во-первых, разгадала. Имя красивое такое сегодня, что примечательно, что значит, редкое.
0: Что значит сегодня? Нет, оно всегда сегодня, красивое.
2: Сегодня редко называют девочек именем Зинаида.
0: Денис предположил, это Стас Михайлов, красиво. Я пью тебя до дна. Нет, угу. Денис.
2: Mm-mm. Напоминаем. 3,
0: Лариса
2: 5, 9,
0: дала верный
2: 15,
0: ответ.
2: 17.
0: Что ты там такое сказала?
2: Кстати, тот, кто дозвонится, может назвать еще одно число и открыть слово, и, может быть, догадается.
0: Например, 22, то, что Татьяна хотела еще бонусом да. получить. 363-10-13, код Минска 017, друзья, 1-2-3, давайте-ка подводить итоги. Все-таки по Вайберу сегодня получается. Зинаида и Лариса написали, что песня «Наверное, мир сошел с ума». И, ну, вот Зинаида написала, что, и, кстати, и Лариса, что не пара группа, и Лариса предположила, что Шоу, Александр Шоу.
2: Да,
0: нашим.
2: Совершенно верно.
0: Хотя
2: наверное,
0: и то, это одни и те же исполнители. Да. Давайте послушаем песню.

0: Реклама. Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
1: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Легкие будни продолжают говорить об экстремальном отдыхе. И вот я начала читать сообщение от Ирины. Если отвечать по теме, могу сказать о себе. Я люблю экстремальный отдых из-за высокого эмоционального напряжения. Когда надо проявлять упорство, самодисциплину, силу воли и вообще подолгу стоять у себя на горле. Вот, не знаю, наверное, преодолевать что-то. Выплеснуть то, задавленное заранее, чтобы не слечь в депрессию от эмоционального и энергетического выгорания. Экстремальный отдых – это всегда для меня глоток жизни.
2: Ну,
1: спасибо.
2: Это тот самый адреналин, наверное, да, который пробуждает. А Клавдия пишет: с пятницы, во-первых, всех поздравляет. Как отношусь к экстремальному отдыху? Отношусь-то я положительно, но без меня. Это я точно так же. А смотреть со стороны буду, но принимала участие. Это в Синулде. На подвесной канатной дороге было очень страшно. Ну куда же, компания. А на чертовом колесе я много лет назад была, как и при купании. А не могла признаться, что боюсь высоты. А потом, когда были на пике высоты, колесо остановилось. И рядом сидящие друзья начали крутить круг. Я просто закрыла глаза и сама себе сказала: пусть думают обо мне, что хотят, но я никогда больше не пойду против самой себя. Правда, спустя много лет у нас в Гомеле чертово колесо другое. Кабинки, и были дети, и внуки, и младший внук тоже боялся высоты и сказал: бабушка, бабушка пойдет, и я пойду в кабинку. И я нарушила данное мне обещание. Внуки для меня святое. Было более безопасно, но я смотрела на внука, а он на меня. А в следующий раз, когда пришли в парк, то внук мне сказал: давай посмотрим снизу, как все будет это подниматься, как все будут подниматься. Я его обняла и сказала: солнышко ты мое, а давай.
1: Мне понравилось: внуки для меня святое. А вдруг внук вам говорит: бабушка, давай прыгнем с тарзанки, с моста вниз. Вот. Будете прыгать?
2: Это ты знаешь, ты мне напомнила. Нет, старшее вопрос, поколение, что... которое: все пойдут топиться, и ты пойдешь.
1: Да, ну это вот такая история.
2: Ну, всяк. Нет, ну ты знаешь, тут, во-первых, надо было показать внуку, что страх можно перебороть, и со страхом надо что-то делать, и смотреть страху в глаза, чтобы его перебороть.
1: Не, ну если уже сильно страшно, тут уже вопрос такой: не, дружочек, извини, это не моя история. Понимаешь? Да. Потому что так можно, знаешь, пойти страху навстречу, а потом долго выкарабкиваться.
2: Вот, тут вот же Клавдия пишет: Валентина, прыгну. Себя. Клавдия,
1: да,
2: тоже
1: что?
2: Ответила, да.
1: Отлично, потом поделитесь впечатлениями.
2: Какими? Слава
1: когда
2: богу,
1: прыгните.
2: Внук не, не предлагал. Она уже, знаете, она уже нафантазировала. Она. Давай мы лучше проверим интуицию.
1: С удовольствием. Итак, секунда.
2: Исяк.
1: Почувствовали? Какая песня откроет час следующий? Напишите нам об этом на странице ВКонтакте или в Viber 33-699-1021.
3: Валентина Лосовская и Антон Шарков.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане высказался о необходимости повышать эффективность Союза. Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации намеченных идей. Работа должна идти без промедления. В противном случае ЕАЭС может потерять свою привлекательность. Люди будут оценивать нашу работу, потому есть ли польза от договоров и нормативных актов, подчеркнул президент. В пунктах проведения централизованного экзамена и тестирования усилили проверку. Как сообщает СТВ, на такой шаг комитет госконтроля пошел после того, как в первый день из аудитории были удалены 14 человек из-за телефонов, шпаргалок, наушников и смарт-очков. Сегодня, во второй день, абитуриенты сдавали CE и CT по белорусскому и русскому языкам. Следующие экзамены в начале июня. Кстати, в Минобразовании рассказали, что коренных изменений во вступительной кампании вузы и колледжи в этом году нет. Сохранены подходы, принятые и примененные в прошлые годы. Сегодня в Беларуси единый день безопасности дорожного движения. На дороге дети, мы за них в ответе. Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия среди детей, родителей и водителей. Разъясняют правила пересечения дороги и передвижения на велосипедах, средствах персональной мобильности. В Беларуси запретили продавать некоторые модели одежды и обуви известных брендов. Реестр опасной продукции можно найти на сайте Госстандарта. В списке 44 предмета одежды и обуви производства одной из польских компаний. Товары не прошли проверку на безопасность по составу и показателю гигроскопичность. Завтра в Минске пройдет велосипедный карнавал «Viva Rover». В 11 утра колонна велосипедистов стартует у Дворца спорта и направится по проспекту Победителей до Минск-арены и обратно. Запланирована большая культурная и развлекательная программы.
1: Погода.
0: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. В Бресте до 19 тепла, в Витебске до 10, в Гомеле и Минске до 14, в Гродно до 17 и до 12 в Могилеве. Без осадков в Бресте и Гродно. Завтра ночью будет до 6-10 тепла, днем до 14-22, местами дожди.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
3: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Ну вот, наступил долгожданный новый час у легких будней, и мы проверяем нашу с вами интуицию. Посмотрим, какие у вас были варианты относительно песни.
2: Ну вот только что мы слышали песню в исполнении Евгения Росса. Называется она «Напоила ночь». Любопытно. Вот, ну, хоть кто-нибудь.
1: Да, посмотрим сейчас.
2: Так, ну давайте смотреть. Группа «Сентябрь», «Ландыши», предположение Людмилы. Диана Арбенина «Секунду назад», Николай Васильевич написал. Тамара пишет: «Хотелось бы услышать Лепса». Нет-нет, не хотелось бы. Мы предупреждаем, что вот хотелось, то совершенно ни при чем.
1: Нужно почувствовать.
2: Да-да-да, именно почувствовать, какая уже заготовлена песня, так сказать. Денис написал: «Виктор Королев, «Хрустальный замок». Татьяна предположила, что «Слава, факт». Вера: «Ирина Круг, «Перелетная птица». Стас Михайлов, думала Оксана. Так-так-так. «Чашечка кофе, аромат ванили» исполняет Виктор Королев. По скриптум нет. Так-так-так. И еще Ольга написала: «Краски, каникулы». Натуся: «Про любовь, что будет песня?» Ну, конечно. И Лариса еще пишет: «Михаил Шуфутинский, соло», Валерий Курас, «Самолетик». Ой, ну все правильно дальше. На самолетике дорога короче и быстрее. Совершенно правильно.
1: Конечно.
2: Лариса. И Михаил написал: «У окна» песни Ирины Аллегровой. Ошибся, но нисколько не жалею. Песня класс. Спасибо, друзья. Ну, с интуицией как бы все в порядке. Она как спала, так и спит. Ну и пусть себе спит.
1: Ну, потихоньку.
2: Слышишь, как я даже что сказал?
1: Ну, потихоньку просыпаемся, потому что мы сегодня говорим об экстремальном отдыхе.
2: Да не мы спим, а интуиция. Пусть себе пока дремлет. Чего ты, а мы будем бодрствовать.
1: Хорошо. Ну, тоже должна быть интуиция хорошо развита при экстремальном отдыхе. Потому что нужно почувствовать, где опасность, а где можно, собственно,
2: ну,
1: и отдохнуть, и покуролесить.
2: Ну, с нашей интуицией, думаю, что нам это не грозит. С нашей интуицией.
1: Но тем не менее, говорим об экстремальном отдыхе. Нравится ли вам такой отдых? Что вы в нем находите? Что знаете об экстремальном отдыхе? И вообще, какие-то приключения в этом плане были ли у вас в жизни? Расскажите о них и напишите на странице ВКонтакте или пришлите сообщение в Viber на номер 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, кое-что, думаю, вам просто будет интересно узнать об экстремальном отдыхе. Но если, например, на современном языке говорить, да, экстремальный отдых какой, то сразу вот такие слова: скайдайвинг, роум-джампинг, рафтинг, каякинг, дайвинг, фридайвинг, вейбординг, кайсерфинг и так далее и тому подобное. Но давайте разбираться. Ну, во-первых, экстремальный отдых – это такой способ снизить напряжение и получить мощный заряд адреналина. Собственно, проверить себя на прочность. Конечно, надо быть осторожным, потому что есть адреналинозависимые люди, и с каждым разом им нужно все большую и большую дозу. Они просто не могут спокойно отдыхать. Так вот, думаю, просто интересно будет узнать, что такой отдых можно разделить на основные категории. Причем делятся они в зависимости от стихии. Это воздушный, водный, наземный и горный вид экстремального отдыха. Воздушный – это, понятное дело, небо и высота. Прыжки с парашютом – такой классический экстрим, который включает свободное падение с высоты 3000-4000 метров. Дальше, если вы слышали, вот это роуп-джампинг – это прыжки с веревкой и страховочной системой с высоких объектов. Краны, скалы, мосты. Ну и, естественно, парапланеризм и дельтапланеризм – это уже такие управляемые
2: полеты. Слушай, когда смотришь видео в интернете, когда прыгают с камерой вместе, дух захватывает вместе с ними. Да, думаешь, как это в реальной жизни?
1: От одного прыжка уже там все холодеет. Ну вот люди любят вот так заниматься этим, и это позволяет им парить в воздухе и наслаждаться пейзажами. Водные – это, конечно, уже море, озеро, река. Это сплавы по бурным горным рекам, прохождение порогов различной сложности. Кстати, в Минске в условиях города это можно все пройти. У нас есть такие места. Дальше. Это погружение в воду для исследования глубин, затонувших объектов. Еще, значит, на воде водный такой экстремальный вид отдыха. Скольжение по воде на доске. Вы знаете, серфинг с помощью ветра и так далее. Наземный. Это, конечно же, преодоление непроходимых лесных дорог, иногда грязи, болот, но все это проходится на мощной технике. Еще есть такой вид отдыха, как скоростной спуск на велосипеде по сложным горным трассам. Там и камни, и корни, и трамплины, ну и всякие тактические командные игры, приближенные к боевым условиям. Пейнтбол, страйкбол, я думаю, люди знают о таких видах отдыха. Ну и, конечно, горный. Это уже альпинизм, скалолазанье, опять-таки фрирайд, когда катаются на горных лыжах или сноуборде, там вне подготовленных трасс. То есть это дикий глубокий снег. А еще есть скай-альпинизм. Это комбинация альпинизма и катания, когда участники поднимаются в гору на лыжах, а потом спускаются по нетронутым склонам. Вопрос, а что же люди... Есть еще много видов вот такого экстремального отдыха, куча всевозможных названий, например, ну или, например, вот по воде катаются на гидроцикле, да, и думаю, интересно вам будет узнать, что самый частый вид повреждения, особенно у новичков, это не удары о воду, а гидростатический шок барабанных перепонок при падении. Вот тоже нужно думать и быть осторожными. Но возникает вопрос, а что же, собственно, заставляет людей заниматься, почему экстрим влечет людей. Психологи обозначают, что это желание искать новые ощущения. Это такая, знаете, жажда новизны. Примерно около 20% населения имеют высокий уровень вот этой черты, и они чаще всего становятся фанатами экстремального туризма. Но речь идет не только вот об этом кайфе. Для большинства людей это способ вырваться из рутины, когда постоянно по одному и тому же сценарию идет, значит, жизнь, и мозг у человека расслабляется и даже теряет часть тонуса. А человеку хочется вот острых переживаний, чтобы выключиться, чтобы перезагрузиться по полной. И экстрим человеку в этом помогает. И, кстати, от экстрима есть большая польза. И это все нам необходимо в сегодняшней жизни на данный момент, потому что улучшается способность концентрироваться, тренируется стрессоустойчивость и контроль над эмоциями. А вопрос касается одного экстремального отдыха. В Австралии существует аттракцион, когда туристы погружаются в воду в прозрачной акриловой капсуле, чтобы поплавать в одном водоеме с кем-то. Как вы думаете, с кем?
2: Ответы ждем в Viber 33-699-102.1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
8: Я думала, никто.
0: Наши песни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, экстремальный вид спорта, экстремальный отдых – наша сегодняшняя тема. И в Австралии есть вот такое развлечение, аттракцион такой. Туристы погружаются в воду в прозрачной акриловой капсуле, чтобы на глубине с кем-то там поплавать. Как вы думаете, с кем?
2: С акулами. Считает Наталья. Хорошо, Владимир написал, что поплавать вместе с крокодилами. Лилия согласна, как и Денис. А Татьяна поддерживает версию с акулами. И Ирина написала, что с большими крокодилами хотят поплавать.
1: Ну что я хочу сказать. А действительно.
2: Что, акула или крокодилы?
1: С большими крокодилами. Да-да-да. Представляете? И капсулка такая небольшая. Там максимум человека 3 могут поместиться. Но вот такая история. Сверху она открыта, эта капсула. Там решеточка такая есть. Представляете, вот кто-то же залазит в эту капсулу, чтобы получить свою долю адреналина. Но я думаю, просто вам интересно было об этом узнать.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Место притяжения.
1: Ура! У нас сейчас виртуальное путешествие, друзья. Мы об отдыхе говорим. Вот сейчас отдых совершенно не экстремальный, а очень даже комфортный. Мы виртуально побываем в Эстонии, в Таллине. Нас привлек сад датского короля. Это небольшой, но очень красивый сквер в старом городе Таллина. Он спускается террасами по склону холма Томпеа от крепостной стены и девичьей башни. Здесь царит спокойствие и атмосфера. Сфера рыцарского замка. Отсюда открывается великолепный вид на оранжевые крыши нижнего города и церковь. По легенде, здесь был обретен датский флаг Даннеброк. В 1219 году войско датского короля Вальдемара II захватило городище язычников эстов. Датский король и его армия крестоносцев закрепились на холме Томпеа. 15 июня эстонские отряды неожиданно напали на датское войско и стали их теснить. Тогда король и епископы воззвали к Богу о помощи. После продолжительных молитв с небес спустилось красное полотно с прямым белым крестом. Увидев Божье знамение, датчане воспряли духом и победили эстов. Так у страны появился дарованный самим Богом государственный флаг, который называется Даннеброк. Датское знамя. Основываясь на этой легенде, датчане считают, что их государственный флаг является самым древним в мире. Место, где с небес упал флаг, стали называть садом датского короля. А 15 июня отмечается как день рождения Даннеброка. На лестнице, ведущей из сада в нижний город, установлен железный щит с датским флагом, и каждое лето в саду проходит праздник. Датчане правили здесь более 100 лет, и отсюда возникло название Таллин. От эстонского это значит в переводе «датский град». Вторая легенда, связанная с конфликтом между жителями нижнего города Таллина и Ливонским орденом, в начале 14 века при строительстве городской стены. В 1311 году король Эрик Менвед разрешил спор в пользу горожан, установив границы городской стены, которые сохранились в современном виде, и подтвердил права торговцев и ремесленников. Благодарные жители Нижнего города дали территории название «Сад датского короля», а также получили свободу оставаться на склоне Томпеа без препятствий. Если же говорить о достоверных фактах и археологических данных, то из истории сада можно выделить следующее. В 14 веке здесь были построены три оборонительные башни, исключительные по своей архитектуре и значению для укрепления города. Талли, Зегени и Девичи, если я правильно произношу, извините, да. В 1577 году верхняя часть башни Талли была разрушена в ходе военных действий, но впоследствии ее восстановили и использовали как тюрьму. Башня Зегена сильно пострадала в ходе Ливонской войны в 14 веке и впоследствии была полностью снесена. В то же время Девичья башня отлично сохранилась и сегодня является частью музея оборонительных укреплений Кик-ин-де-Кёк. Надвратную башню построили в 1454-1456 годах, но в годы Ливонской войны она сильно пострадала, в результате чего ее высоту уменьшили, а саму башню превратили в жилое помещение. Ну и, конечно, сквер у Девичьей башни, там сад датского короля расположен на террасах, которые спускаются с холма и от крепостной стены к нижнему городу. Самая живописная часть сада – верхняя площадка около башни. Отсюда просматриваются оранжевые черепичные крыши старого города, вот что я уже говорил об этом, над которыми возвышается колокольня церкви. Около крепостной стены есть скамейки для отдыха, а также много мест для отличных фоток. Атмосферу средневековья дополняют три фигуры монахов и старинные пушки. С террасы можно зайти в музей, кафе в Девичьей башне, а также прогуляться по крепостной стене. Ну и если повезет, хотя я уж не знаю, жива ли эта достопримечательность, то в какой-то момент можно было сфотографироваться с местной знаменитостью Чайкой Стивеном.
2: Какая прелесть.
1: Да.

0: российском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в Царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: 30 мая в строительном магазине Мастак скидка 10% на все. Не упустите день выгодных покупок. Ждем вас по адресу Гомель, улица Федюнинского, 19А. Остановка Ратон. Мастак. Все для стройки. Мастак Бай. 8044-519-0101.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
3: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА. И мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА Бай.
4: Радио Рокс. Наши песни.

0: Дорожная обстановка.
1: О ситуации на дорогах в Минском. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 7 баллов. Есть пробки на МКАД от проспекта Независимости до Дачной, на Независимости от Толбухина до Национальной библиотеки, на Кабушкина от Машиностроителей до Партизанского проспекта, на проспекте Независимости от Площади Победы до Ленина, на Красной улице на Якуба Колоса от Верх Оружия до Сурганова. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.
2: Семья, жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне, а где-то там доска с очами роща, которая ночами снится мне.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Знаешь, по нашим сообщениям, вот, угу. Хочется вспомнить, кролики, это не только ценный мех. Лариса пишет, в лиственных лесах белки предпочитают селиться именно в дуплах родных или выдолбленных дятлами. Это дурацкий вопрос. И мы выясняли там по поводу белок.
2: Конечно.
1: Они выстилают их дно мягким мхом, сухими листьями и травой для тепла. В хвойных, это в лиственных, в хвойных листах дупла там встречаются реже. Поэтому белки строят собственные шарообразные гнезда – гайна. Их сооружают из плотно переплетенных веток, а изнутри утепляют тем же мхом, травой и собственной шерстью.
2: Спасибо большое.
1: В парках и городах белки охотно занимают искусственные домики, такие как синичники и скворечники.
2: Вот, опять же, не всегда в скворечнике будут скворцы. Помните об этом.
1: Ну да. Это я просто, знаешь, сказал скворечники, а потом подумал, почему не синишники?
2: Синишники – это уже не про гнезда. Все поняли, о чем идет речь.
1: Наталья, кстати, которую я оговорился, сказал, что Наталья пила, а потом пишет, хотел сказать. Угадали, я в шоке. В коем веке выпила чуть-чуть коньячку средь бела дня. Повод был классный. И вот же Рокс раскусил. Чудо.
2: Вы знаете, мы проверяем нашу интуицию посредством песен, но своих слушателей мы интуитивно чувствуем. Поэтому это неспроста поговорочка.
1: Да, ну и еще Наталья нам написала, когда я приезжаю на природу, я люблю обниматься с березками. Кто-то давно сказал, что они передают энергию. Может, с телефоном это тоже сработает? Приложи телефон к березке, и он, опа, и подзарядится.
2: Может быть.
1: Надо попробовать.
2: Дорогие друзья, спасибо всем огромное за сегодняшний эфир. Такой немножечко экстремальный. Говорили об экстремальном отдыхе, но вы уже вправе сами выбирать, как вам отдыхать. И мы, собственно, желаем нескучного вечера пятницы и интересных выходных, чтобы отдохнули, перезагрузились. А что касается экстремального отдыха, то это для тех, кто его обожает. Адреналин – это топливо для тех, кто отказывается жить на автопилоте. Так что, друзья, спасибо всем огромное и традиционно до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: Добрый вечер. В студии Людмила Климович. Президенты Беларуси и России проводят встречу на полях саммита ЕАЭС в Астане, передает Белта. Александр Лукашенко в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и экономическом форуме. Он подчеркнул, что необходим решительный шаг в реализации намеченных идей. Отвечая на вопросы журналистов, президент раскрыл подробности своего недавнего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном. По его словам, центральной темой была европейская безопасность, а на следующей неделе в Беларусь должен приехать представитель французского лидера. В Беларуси апробируют выдачу электронного сертификата результатов С и ЦТ на базе трех университетов. В пилотном проекте участвуют Гродненский университет имени Янки Купалы, Гомельский медицинский университет и БНТУ. Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью. Если все пройдет удачно, будет полный переход на цифровые сертификаты. Первый чартерный рейс вылетел сегодня из Бреста на египетский курорт Эль-Аламейн, передает Белта. Ориентировочное время в пути 6 часов 45 минут. Чартерная программа продлится до конца октября. Рейсы на этот курорт будут выполняться раз в 10-11 дней. Из аэропорта Брест регулярные рейсы летают в Москву и Санкт-Петербург. С мая также пассажиры летают чартером в турецкую Анталью. Два масштабных городских события – велокарнавал «Вива Ровер» и большой концерт фестиваля «Настроение лета» – переносятся с завтрашнего дня на следующую неделю, сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на телеграм-канал Мингорисполкома. Причина – плохая погода. По данным МЧС, завтра во второй половине дня в столице ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Информация о новой дате проведения мероприятий появится позже. При этом детско-юношеские соревнования «Перши Ровер» на площадке у Дворца спорта все же состоятся.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15 в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».
4: Золотой вираж.
5: Всем привет! Ваш любимый ведущий Андрей Асимович на связи. Прямо с музыкально-гоночной трассы, конечно же. В ближайший час погоняем с любимыми гонщиками на их песенных болидах, поулыбаемся и помашем, а также попоем и потанцуем. Словом, хорошо проведем время на «Роксе». Прямо сейчас начинается «Золотой вираж». Еженедельно на старт выходит семерка сильнейших, по вашему мнению, музыкальных пилотов, которые на своих песенных суперкарах соревнуются друг с другом и еще с тремя претендентами за место на золотом вираже. Результат гонки полностью зависит от голосования на нашем сайте rocks.com. Чем больше голосов за того или иного пилота, тем большую скорость он развивает, и тем больше шансов на победу у него появляется. А вот кому-то голосов не хватает. Как вы понимаете, в этом случае песенный болид покидает золотовиражную трассу. Но, справедливости ради, отмечу, покидая гонки, наши пилоты никуда не исчезают. Они по-прежнему бороздят эфирное пространство Рокса и в любой момент могут вернуться сюда, на золотой вираж, если вы, конечно, этому поспособствуйте. О голосовании рассказал. Ну что ж, с выбывших и начнем. Елена Север некоторое время держалась в претендентах и на своем песнемобиле «Секретный роман» готова была в любой момент ворваться в основную гонку. Но сегодня уезжает, так и не набрав нужной скорости и высоты.
6: Это танец на грани, мы оба знаем правила. Ты женат, я жена, все неправильно.
5: Вслед за Еленой Север едет Вован. Этому гонщику удалось попасть в основной состав на песнякаре «Любовь рождает чудеса». Но вот продержаться там получилось недолго, всего неделю. Судьба и голосование распорядились таким образом, что сегодня музыкальный болид нас покидает.
7: Любовь рождает чудеса.
5: Бывших проводили, и теперь все внимание переключаем на старт, где семеро пилотов уже готовы доказывать, что их песенные болиды лучше.
8: Золотой вираж.
5: На 7-й позиции оказался Виталий Волк. Несмотря на потерю позиции в гонке, пилот продолжает свой музыкальный рассказ под названием «Лучшее во мне». Кстати, далеко не каждый из нас знает, в чем его сила, и может рассказать о своих хороших качествах. А надо бы! Ну что ж, понимать себя, уверенно себя чувствовать и управлять своей жизнью – это очень важно. Важно для того, чтобы увидеть лучшее в себе. Психологи, кстати, рекомендуют сместить фокус самокритики на осознанность. Хороший способ усиления – это дневник успехов. Ежедневно записывайте туда 3-5 вещей, которые у вас получились хорошо. Попросите друзей или коллег, которым вы, конечно, доверяете, назвать 3 ваших сильных качества. Результат вас может удивить и порадовать. Я вот прямо сейчас прошу написать вам ВКонтакте на страничке Radio Rocks M о сильных сторонах наших пилотов, чтобы добавить им уверенности и ускорить их движение на вираже. А еще лучше проголосуйте за них на сайте rocks.com. Так они почувствуют вашу любовь и засияют ярче и выше. Итак, лучшее во мне. На 7-й позиции Виталий Волк поделился со своими соображениями на эту тему.

Шестая строчка. Положительную динамику показывает песенный болид Алексея Петрухина «Твой берег левый». Он не просто набирает обороты в «Золотом вираже», он, между прочим, из претендентов попал в основной состав и сразу на шестую высоту. Кстати, болельщики не только слушают и поддерживают пилотов гонки, но и посвящают стихи. «Твой берег левый, слушаем, поем, танцуем. И правый тоже нам ласкает слух. От всех хитов мы у Петрухина кайфуем. В них, правда, жизни безгранично сильный дух». Ну как вам? По-моему, лучше не скажешь, поэтому и пытаться не буду, а дам слово музыкальному гонщику. «Твой берег левый» — Алексей Петрухин, а позиция в гонке у него шестая.

0: Дорожная обстановка.
1: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 5 баллов. Есть пробки на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на Всехсвятской улице от Калиновского до МКАД, на МКАД от Скорины до Дачной, на Червякова, на Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской, на проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.
2: Пит-стоп. Гера Грач называет себя человеком вспыльчивым и влюбчивым. Однако главной любовью жизни уже давно стала жена Вета, в браке с которой, кстати, появилась и дочь Настя. Супруга исполнителя часто получает от него цветы, поскольку все, что подарили на концертах, он переадресует своей любимой. Наверняка ей же и посвящает свою музыку. О чем поется в песне «Дикая яблоня», услышим уже через мгновение. Герман Грач на своем музыкальном болиде появляется на круге претендентов.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА. И мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
6: Стань звездой этого лета с Мило. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте мило.бай.
7: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.бай. Телефон 029-607-13-24.
8: Радио «Рокс».
9: Когда мы были молоды, мы не замечали времени, беззаботно хохотали над жизнью, ели мокрый хлеб с сахаром, варили сгущенку, делали леденцы на палочке. Ну, друзья, помните? Вот как-то поддался воспоминаниям вместе с Александром Юрпаловым. Хотя триггером стал не он, а интересная новость. Одна известная компания 1 апреля невинно пошутила о выпуске конфет на палочке со вкусом фрикаделек. Шутки шутками, но уже 15 апреля о реализации этой идеи заявили всерьез. Попробовать вкусняшки можно будет уже в июне. Обещают, что в леденцах со вкусом фрикаделек не будет мяса, поэтому попробовать их смогут и вегетарианцы. Ну не знаю, как вам, а мне еще больше захотелось вернуться в прошлое и сделать леденцы из обычного сахара. Может, кто-нибудь точный рецепт напомнит, а? Напишите нам ВКонтакте и поностальгируйте там же на тему, заданную Александром Юрпаловым. Когда мы были молоды. Но это позже. А пока встречаем музыкальный пилота на золотом вираже. Сегодня он

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

Стоп. Даже не верится, что мы всего в нескольких шагах от лета. Время несется с невероятной скоростью. Кстати, по прогнозам синоптиков, лето в этом году обещает быть не просто теплым, а по-настоящему знойным. Говорят, предстоящий сезон может войти в историю метеонаблюдений как один из самых жарких. Главный сюрприз – длительность зноя. Жара будет держаться не днями, а целыми неделями, практически не давая передышки. При этом надо отметить, что все это будет не сразу. Старт сезона будет умеренно теплым, ну, где-то на полградуса выше нормы, и сухим. Так что сможем постепенно подготовиться к жаре. А вот в июле нас ждет тот самый пик зноя с дефицитом осадков. Жара не отпустит и в августе, но там ожидаются ливни из-за смены воздушных масс. Так что готовимся к лету, проверяем кондиционеры и вентиляторы, а также покупаем зонтики от солнца и, возможно, билеты на отдых в более прохладное и морское лето. В кармане билет. На нашем вираже появляется новый претендент. Это Диана Теркулова. Давайте узнаем ее музыкальную историю.

Александр Олешко не устает удивлять и баловать поклонников новостями. То один проект, то другой, то снимается там, то здесь. К слову, недавно съемки проводились и в Минске на национальной киностудии «Беларусьфильм». Музыкальных поклонников Олешко тоже порадовал, записав дуэт с Олешко. Понимаю, на слух звучит странно, но фамилии я назвал разные. Александр Олешко спел дуэтом с нашей прекрасной певицей Викторией Олешко. Возможно, скоро услышим совместный песнякар талантливых пилотов и на «Вираже». Но сегодня Александр здесь один. Вот уже 10-ю неделю представляет в гонке свой музыкальный болид «Все к лучшему». И сегодня он на 4-й позиции, в самой середине основного гоночного состава.

Еще одно переключение на дополнительный музыкальный трек. Как вы понимаете, будем наблюдать за очередным золотовиражным претендентом — «Пит-стоп». Алекс Лим представляет нам целый мир. Для начала давайте познакомимся с музыкальным пилотом. Алекс Лим — популярный казахстанский певец с корейскими корнями, яркой харизмой и узнаваемым тембром, чья карьера стремительно развивается на музыкальной сцене. Он автор, исполнитель и ко всему еще блогер. Про него говорят, что он пришел на сцену из соцсетей. Свою известность он получил как парень в кепке, благодаря вирусным музыкальным видео. Еще я с удивлением узнал, что Алекс — музыкант самоучка. Он исполнял песни на разных языках, работал в ресторанах, участвовал в конкурсах. Но самый главный подарок судьбы — это сотрудничество с Игорем Крутым. Вместе они выпустили уже несколько треков. Кстати, «Целый мир» — песенный болид, который вот-вот стартует на вираже. Тоже дело рук талантливого мастера Крутого, как вы поняли. Давайте уже встречать его в гонке. Претендент недели — Алекс Лим. «Целый мир». Слушаем.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: 30 мая в строительном магазине «Мастак» скидка 10% на все. Не упустите день выгодных покупок. Ждем вас по адресу: Гомель, улица Федюнинского, 19А. Остановка «Ратон». «Мастак». Все для стройки. «Мастак.бай». 8044-519-0101.
2: Радио «Рокс».
3: Вот интересно устроена жизнь. Певцы, музыканты, гитаристы в золотом вираже волею судьбы становятся гонщиками. А вот настоящие гонщики любят не только подпевать и пританцовывать под любимые композиции, но и могут сыграть что-то из семи нот на своей гитаре. И не только на гитаре. Самый известный музыкант-гонщик современной «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон играет на гитаре.

0: прямая.
1: Точнее, к бронзовому призеру Стасу Михайлову и его песенному болиду «Счастье не плачет». Сегодня это третья позиция. Слушаем и голосуем.

0: Интересная история прилетела из Франции. Там 19-летняя девушка пришла в себя после трехнедельной комы. Особенность, конечно, не в этом, а в том, что она верит, что на протяжении 7 лет растила детей в альтернативной жизни. Сейчас ей оказывается помощь, чтобы она приняла реальность. Пока девушка находилась в беспамятстве, ее мозг воссоздал невероятно детализированную вселенную. В этом иллюзорном мире она встретила любимого человека, родила тройняшек и целых 7 лет проживала полноценную семейную жизнь. Едва очнувшись, девушка стала звать своих детей. Врачам стоило огромных трудов объяснить пациентке, что она никогда не была беременна, а ее воспоминания – лишь результат сложной нейронной активности под воздействием препаратов.
1: О, как!
0: Вот такой вот случай, стирающий границы между реальностью и восприятием. Или это было погружение в другую жизнь? Ну, не знаю. А как вы думаете? Надо этот сюжет нашему поющему актеру Никите Панфилову рассказать. Он все время поет «Я мир себе нарисовал». Может, в этом мире найдется место и для невероятной истории французской девушки. Ну, как знать. А вот что известно точно, так это то, что музыкальный балет Никиты Панфилова на этой неделе финиширует вторым. «Я бы мир себе нарисовал». Слушаем.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее. Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая юбилейная, высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Рокс.
8: А я уже знаю имя победителя и скоро вам его сообщу. Но пока давайте вспомним, кто и как проявил себя в гонке. Седьмым к финишу пришел песенный болид Виталия Волка «Лучшее во мне».
9: Замер.

0: «Когда мы были молоды» — это название песнякара Александра Юрпалова. Сегодня он на 5-й позиции.
1: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
0: На 4-й Александр Олешко. «Все к лучшему».
2: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
0: Бронза достается Стасу Михайлову, «Болит», которого называется «Счастье не плачет».
3: Счастье не плачет, когда нам в воде небо дугой и так одиноко.
0: Серебро сегодня у Никиты Панфилова. На борту песнякара написано «Я бы мир себе нарисовал».
4: Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали.
0: И золото, наконец золото, оно достается Евгению Григорьеву. «Чемпион». Обожгла любовь пилота, болельщиков на радиотрибунах, всех нас. Не только обожгла, но и зацепила. Наши поздравления победителю и, конечно, бурные аплодисменты. Ура! Первое место на золотом вираже.

0: Вот и все, друзья. Еще одна гонка позади. Сегодня на «Золотом вираже» с вами был я, Андрей Асимович. Эмоциональный, веселый эфирный комментатор. Становитесь свидетелями наших музыкальных гонок по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. И, конечно, не забывайте голосовать за любимчиков на нашем сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Легкой вам недели и много хорошей музыки. Всех обнимаю, приподнимаю, всех люблю. Пока-пока.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: Добрый вечер. В студии Людмила Климович. Президент Александр Лукашенко рассказал подробности телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, центральной темой была европейская безопасность, а на следующей неделе в Беларусь должен приехать представитель французского лидера. Телефонный разговор состоялся 24 мая по инициативе Парижа. Продолжался он около часа 40 минут. По словам Александра Лукашенко, с президентом Франции обсуждалась в том числе украинская тематика. Церемония вручения наград 16-го национального телевизионного конкурса «Телевершина» проходит в Минске. В этом году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения – 70 лет в эфире. Премия вручается один раз в два года. Нынешний конкурс оценивает лучшие телепроекты страны за 24 и 25 годы. Профессиональное жюри определило победителей и лауреатов в 26 номинациях, которые будут названы совсем скоро. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства развеяли фейки о штрафах за палисадники. Как сообщает УНТ, согласование схем высадки цветов не требуется. Внимательнее стоит отнестись к деревьям, но это лишь рекомендация. При этом от шины пластиковых бутылок на клумбах стоит отказаться. Это мусор, за несанкционированный выброс которого ответственность таки предусмотрена. Информация по теме благоустройства есть в телеграм-канале Министерства ЖКХ. Запланированные на завтра изменения в работе пассажирского транспорта отменяются. Он будет ходить по постоянным схемам, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на предприятие «Столичный транспорт и связь». Изменения отменили в связи с переносом велокарнавала «Вива Ровер» и большого концерта фестиваля «Настроение лета». Мероприятия пройдут на следующей неделе. Причины переноса – плохая погода, дождь и сильный ветер.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15 в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ну вот и наступил вечер пятницы. В воздухе стал носиться страшный дух праздника, щедро орошаемый майским дождем. Многие горожане уже стараются покинуть большие города, чтобы ближайшие два дня держаться поближе к земле. Дело тоже хорошее. Кстати, вот, между прочим, как бы скажу, у этой пятницы есть свой магический смысл. Это последняя пятница ускользающего мая. Конечно, всем, в том числе ну и мне, хотелось бы наблюдать в этот вечер иную погодную картину, но кто мы такие, чтобы диктовать свои условия природе даже в такой день календаря? Все это и не только благодарно принимаем и рабочую неделю завершаем под громкий звуковой аккорд народно-поздравительной программы «Был бы повод». В ближайший час в эфире самого искреннего радио «Радио Рокс» будут звучать искренние поздравления, пожелания, комплименты и музыкальные приветствия в адрес ваших близких людей. Не пожалеем и последних рабочих сил, чтобы порадовать вас хорошими песнями, которым мы и вы всей семьей будете подпевать и выражать свои чувства в изящных, ну, скажу так, хореографических композициях. Действуйте решительно и смело. Сегодня на раздаче музыкальных угощений я, Александр Барский. Здравствуйте. Пишите и отправляйте свои поздравительные сообщения сюда, к нам, в эфирный вайбер Рокса. Номер 8-033-699-1021. Не жалейте слов в пожеланиях и не скрывайте фамилии именинников. Мне кажется, это важно. Всем будет радость и музыкальный подарок. Обещаю. Через пару минут начну поздравлять.

0: не созданы друг для друга. Радио Рокс. Был бы
1: повод. Кстати, эта песня Сергея Севера «Ту-ту-ту» напомнила мне один бородатый старый такой анекдот, когда русский мужик в лондонском отеле фешенебельном звонит на ресепшн, говорит «Ту-ти, ту-ту-ту». Ну, что-то непонятного. «Ту-ти, ту-ту-ту». Два чая в 222 номер. Так что «ту-ту-ту, на-на-на», говорю вам я, начиная программу «Был бы повод». 8033-699-1021 – это номер нашего Вайбера сюда. И я скажу вам «на-на-на» – это песни, конечно, не только этой группы, но хорошие будем слушать обязательно. Вот пишет нам Юлия Шепелева. Юля, добрый вечер. В Могилевском районе есть замечательный населенный пункт Хорошки. Какое хорошее название. И люди там живут тоже хорошие. Посмотришь на них, вот сразу видно Хорошки. И вот в этом населенном пункте, в Хорошках, проживают мои дорогие родители. Это Виктор Федорович Михайлов и моя мамочка Валентина Леонидовна Михайлова, у которых 41 год назад, в этот день, вот взяла и появилась я на свет, их дочь Юленька. Юля молодец. Поэтому я сегодня спешу к ним, чтобы поблагодарить их за жизнь, данную мне. Хочу сказать моим родителям большое спасибо за заботу, за внимание, за воспитание. Я очень рада, что у меня есть такие прекрасные родители. И желаю им жить еще долго-долго-долго вместе. Мне приятно их видеть всегда. И сегодня мы соберемся, чтобы разжечь костер, пожарить шашлыки. Это будет очередной незабываемый день и вечер в моей жизни. Боже мой, как я с нетерпением жду встречи с моими дорогими, любимыми родителями. Я вас очень люблю, дорогие мои папа и мама. Юленька Шепелева, с днем рождения. Вы молодец, можно сказать, даже вы лучшая. Очень оригинальное поздравление. Эта песня для вас.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Повод есть. Поэтому пишет Ольга Минеева со своей дружной семьей и пишет из города Столбцы. Хотим сегодня на всю страну поздравить дядю. Это хороший человек. Дядю зовут Александр, фамилия Артюшевский. Живет он в городе Минске, сегодня отмечает свой юбилейный день рождения. Александру Артюшевскому стукнуло 65 лет. Он прекрасно себя чувствует. В этот красивый юбилей, дядь Саша, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. Пусть каждый день, да, приносит радость, а в доме всегда царят тепло, уют, благополучие, всегда будет отличным настроение. Ну, а сегодня и сейчас можно даже и в пляс пойти. По такому-то случаю. Юбилей же не каждый год отмечается. Хотя, Александр, есть еще порох в пороховницах, покажите.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Да, я здесь с вами. 8033-699-1021. Такое редкое цифровое имя у нашего Вайбера. Мы с ним работаем в тандеме. Пишите сюда, если у вас есть какие-то жизненные радости, сладости. Все принимается. На всю страну поздравим. Вот как это делает Людмила. Людмила, здравствуйте. Сегодня особенный день. Сегодня пятница. Да, самый лучший праздник. И главное, что постоянно. Людмила, каждую неделю. Это прекрасно. А еще хочу поздравить мою любимую подругу Наталью Базанову с окончанием учебного года и с окончанием трудовой деятельности. Вы знаете, Наташенька Базанова отдала школе более 45 лет своей жизни. А еще скажу по секрету, она моя первая учительница. Да, понимаете, моя первая учительница, конец учебного года, окончание трудовой деятельности и пятница. Каким чудесным образом все это совпало. Поэтому хочу поздравить Наталью. Пусть она не грустит. Есть жизнь и вне системы образования. Это Людмила точно знает. Наташенька, я с тобой. Всего самого наилучшего, отличного настроения, крепкого здоровья и многих жизненных удовольствий. Отныне Наталья Базанова. Все только для вас.

0: хорошо там, где мы Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Марина пишет. Здравствуйте, Марина. Большое спасибо за работу Радио Рокс. Очень приятно слушать, как трогательно. Всегда поздравляете и поддерживаете своих радиослушателей. Марина, спасибо за добрую, достойную, мне кажется, оценку. Вот я уже даже вдохновился еще больше и буду поздравлять дальше. Вот мы, пишет Марина, хотим передать большой привет и сказать огромное спасибо нашей замечательной мамочке, золотой бабушке, даже прабабушке для кого-то. Вот так. А зовут наше сокровище. Любовь Никитична Климова. Хотим пожелать тебе, дорогая наша, крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни еще. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за труд, за то, что ты есть такая замечательная, за твою мудрость, за своевременные советы. Никогда не грусти. Улыбайся и радуй нас своим прекрасным самочувствием, отличным настроением. Очень любим. И для нашей Любови Никитичны, для нашей мамочки, бабушки, прабабушки хорошую песню, чтобы можно было подпевать, может, даже потанцевать. Я думаю, что с этой задачей справится Тамара Кутидзе. Как вы считаете? Я думаю, что справится. «Бирюзовые глаза».

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Был бы повод.
2: У нас прекрасная передача. Так считает Анатолий. Ну а кто я такой, чтобы спорить с Анатолием, тем более Игнатьевичем, и тем более Анатолий Игнатьевич Голубец. Ну и Тамара Петровна Филиппова тоже так считает. Спасибо. Так вот, посредством программы «Был бы повод» хотим на всю страну поздравить нашу дочь, Татьяну Анатольевну Голубец, с юбилейным днем рождения. Танечка, дорогая наша, желаем тебе в жизни большого счастья, удачи, радости, душевного тепла. Пусть стороной обходят отныне все невзгоды, неприятности, ненастья. Ну и рядом пусть будут приятные, добрые люди. Удачи, радости, семейного благополучия. Ну а самое главное, желаем тебе крепчайшего здоровья. Ну и пусть хорошая песня будет нашим музыкальным подарком. Давайте так, нашим. Вашим, Анатолий Игнатьевич, Тамара Петровна. И подключается Виктор Королёв. Расскажет, споет, станцует. Ему вот очень хотелось бы поздравить.

0: душа компании.
1: Елена Сандук пишет, программа «Был бы повод». Елена, здравствуйте. Сегодня у нас в семье праздник. Мы отмечаем день рождения нашей доченьки, Виктории Полехиной из города Толочина. Красивый юбилей, 30 лет. Да, и Виктория у нас замечательная. Несмотря на такой еще юный возраст, всего-то тридцатник, ты удивительная. Ты при этом мудрая, сильная, очень красивая. И мы рады, что ты со всеми окружающими вот сегодня сейчас нашла общий язык. Радуйся. Востребована как профессионал. Она, кстати, у нас известный в городе кондитер. Приготовит. Не то что за уши. За остальные части тела не оторвать будет. В общем, поздравляем тебя, дорогая наша. Будь всегда такой же прекрасной, доброй, очаровательной, восхитительной, даже, можно сказать, сладкой. Мы с папой всегда рядом. Если что, всегда поможем, всегда поддержим. Потому что мы родители. Потому что мы тебя очень-очень любим, дорогая наша Вика. Ну и опьяненные от красоты, от счастья, от вашего кулинарного или кондитерского даже таланта, появляется в нашем эфире Авраам Руссо. Песня называется «До пьяна». Для вас, Виктория, с днем рождения, с юбилеем!

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ну а продолжая программу «Был бы повод», сейчас кого-нибудь мы оприветим. Вот, например, Владимир же давно рвется в эфир. Хочу передать привет моей девушке, Алёше Петрусевич. Алёшенька, я тебя очень люблю. Пусть все об этом знают. Ты моя. Жанна, Тародько или Тарадько, не знаю, ударение не стоит. Жанна, вам надо с ударением подружиться все-таки. Но, тем не менее, Жанна, какая бы ни была у нее фамилия, передает привет мужу Владимиру, который едет на дачу. Желаю хорошо отдохнуть, Володенька, тебе на даче, правильно. Где ж еще? Не на курортах надо отдыхать, а на дачах. А на курортах все правильно работать. Володя, отличного настроения вам. Николай пишет, хочу передать привет любимой жене Татьяне Соловей из агрогородка Лучники Слуцкого района, сыну Андрею, доченьке Анюте, едем из Минска домой. Семья моя, дорогие мои бесценные люди, я вас очень-очень люблю. Николай молодец. Передаю привет своей доченьке Танюше Поболь и зятю Андрею Битяй. Просто так без повода, это пишет Лариса. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья. А вот Ольга пишет. Сегодня у нас, знаете, праздник. Окончание учебного года отмечаем. Можно сказать, фух, еще один учебный год вписан в историю жизни каждого педагога и каждого ученика. Хотелось бы поздравить весь коллектив средней школы номер 27 города Минска и пожелать всем хорошо отдохнуть летом, набраться сил. Пусть в ваших семьях всегда царит атмосфера счастья, благополучия, радости и хорошего настроения. Ну и хорошая песня была бы отличным подарком. Мы любим слушать радио «Рокс». И не забываем, что где-то лето, да, буквально через 2 дня, будет, просила не расходиться. «Где-то лето», так называется и песня Юрия Маговаева. Для вас!

Настроение хорошее. Пятница вечер. Весна заканчивается. Я вот вообще готов встречать лето. Оно обещало быть вовремя. Точно по расписанию 1 июня. Ждем. Ирина пишет. Здравствуйте, Ира. С днем рождения, с юбилеем, с 45-летием. Хотим на всю страну поздравить Сергея Сергеевича Козлова. Это наш дорогой Сергей, любимый, самый лучший из всех Сергеев. Причем из всех Сергеев Сергеевичей. Желаем тебе оставаться верным мужем. Веселым, мудрым папой, с которым никогда не бывает скучно. А еще желаем тебе крепкого здоровья. Удачи всегда, везде, во всем, во всех начинаниях. Больших побед в итоге. Достатка, благополучия, ну и многих жизненных радостей. Твоя большая дружная семья поздравила вас, Сергей Сергеевич. Мы тебя любим, любим, ну и больше всех любит супруга Ирина. Это подарок для вас.

0: из песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Дмитрий, на последних минутах программы «Был бы повод» решил поздравить сестру замечательную, Юлию Сергеевну Лычагину. Юленька, я поздравляю тебя. Желаю тебе сохранить молодость души, мудрое сердце еще на долгие годы. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом, позитивом, какими-то приятными мелочами, которые будут тебя радовать. Я желаю тебе отличного самочувствия, душевного равновесия, семейного тепла и достатка. Пусть удача сопутствует всегда, ну а жизнь подарит тебе только поводы для радости и для гордости. Как хорошо вот сейчас собраться вместе всей семьей за щедрым праздничным столом и поздравить тебя. Юленька, уважаю, люблю как сестру. Спасибо, что ты у меня такая замечательная, хоть и старше. Так, для нее хорошую, веселую песню, чтобы смогли потанцевать. Готовьтесь, уже можно сказать, на низком старте. Вот Марина Владимировна пишет нам, решила зайти с козырей. Многодетная мать. Везде у нас дорога, везде у нас почет для таких. Добрый вечер, пишет. Со всей уверенностью заявляю, как многодетная мать. Ура, каникулы, товарищи! Я поздравляю всех родителей, всех учителей, что смогли. Мы сделали все. Все, что было в наших силах. Как-то обреченно, Марина Владимировна, звучит. Особенно хочется отметить 9-ю среднюю школу города Борисова. Хорошая школа. Спасибо за сотрудничество, за помощь, за поддержку. Отдыхайте, набирайте сил. Пусть все в вашей жизни складывается самым наилучшим образом. Ну вот кто-то отмечает, кто-то будет сейчас танцевать и просто отдыхать в компании «Ради Рокс». Жасмин включается со своим приятным ароматом и незатейливым мотивом. Балалайка для вас. А у меня на сегодня все. Прощаюсь с вами. Услышимся завтра в 10 утра на «Роксе». Пока.

0: Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15, в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый вечер. Радио Рокс.

там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Нет!

0: разгоняя две планеты в бесконечность.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: хорошо там, где мы рокс.
1: А где ты прыгает с тарзаночки, загорелый человек?

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 9 вечера.

Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15, в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.

счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Радио Рокс.
1: Если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись, но вернуть ничего нельзя. Если годы дают совет, а советов ты избегал, если с памятью прошлых лет догорает звезда твоя, и на этот немой вопрос

ночная мгла, и удачи потерян след. Он тебя сохранит от зла, и теплом ты его согрел. Птицей гордою с высоты он укажет надежный путь.

0: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Если мы опять друг друга

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 10 вечера.

0: Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15, в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

Я забыл, как легко тяжелеют от слез ресницы, и душа безмятежной птицы вдруг летит высоко.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: Белгидромет обещает ночью от 4 до 10 тепла. Днем в Минске до 13, в Бресте и Гродно до 21-22, до 14-15, в Могилеве и Витебске, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами.
1: Добрый вечер. Радио.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Скоро!

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Грустных снов цветная даль поет и плачет нотами. Только это все минор, а мажор охота.

сижу, пишу тебе письмо, но знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага стерпит все, что я пишу опять.

сил. Я об одном себя просил. Скажи о чувствах ей и, может быть, поймет. Но в этот вечер я один, и я опять разжег камин. Он, как обычно, письма все мои прочтет.

Смотрю я на тебя, но нечего сказать, прости. Сдавило что-то грудь, но не могу сейчас уйти. Сказать бы мне, но все равно решишь все ты. Кромсать нам дальше жизнь или вычеркнуть меня, увы. Любовь моя,

0: просто отпущу тебя. Иди.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. Короткие взгляды в окно по привычке. И вновь возвращались в обман. Вы вновь возвращались в любовный обман. И вы поправляли.

спросил, как зовут вас, что толку? Не будет у встречи конца. Не будет у встречи начала, не будет конца. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. И тонкие пальцы листали странички. Прощайте, судьбы талисман. Прощайте навеки, судьбы талисман. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова.

снова немое кино. Откуда вы? Кто вы? Мне знать.

Ты простудилась, шепчешь, не серчай. Легко оделась, межсезонье с дур. С малиной я завариваю чай.

мне нос щекочет. Ты выздоравливай скорее. А еще, еще люблю тебя я. Очень, очень.

Когда остаешься один, все кажется серым, бездушным. Потерянным кажется все. Ты к миру, а в ответ он к тебе равнодушен.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

палито, закрыв шикарное авто, в цветочный ряд вошел еще совсем не дед. Приятным запахом духов все от ботинок до часов на нем дышало сладким воздухом побед. Ему цветочницы во след, закончив пирожком обед, кидали восхищение полные глаза.

давно простил своих врагов. Людей он видит табыков. Он знает, как довольно быстро осадить. И хоть так планка высока, что не дотянется рука, но может он, как говорится,

улице, когда поймет на том конце, кто-то из близких перебрал стакан другой. А кто бы знал, а кто бы знал, что еще 20 лет назад кто-то его ни к чему.

В нем играют свои роли все, кого люблю давно. Все, кто близок мне и дорог, исчезают навсегда, не оставив телефона.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Радио «Рокс».
1: Как хочется любви, твоей любви мне хочется –

пока любовь жива, жива и не угасла. Как хочется любить, любить и быть любимым, звезду свою открыть, да звезды летят мимо. Я провожаю их своим печальным взглядом.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.